Нозия Караматло, Мехрин Игорь Рустам, Фарух Хасанов, Вагуру Хишамс, Бисту Автоми Юн, Майдони Стекло, Концерти Бузурги Байнал Милали, Бахшида Барузи Ватлати Мили, Дарумат Озот.

0: В эфире радио «Овози точек».
1: Мы приветствуем своих слушателей на нашем радио.
0: Ведь радио «Овози точек» – это 12 часов новостей и репортажей, интервью и очерков на 8 языках. Таджикском, узбекском, персидском, арабском, русском, дари, хинди и английском.
1: Радио «Овози точек» – это рассказы об истории, культуре и искусстве таджиков.
0: Радио «Овози точек». Услышать нас можно на волнах 105.5 FM, на коротких волнах на частоте 7245 или 41 метр.
1: Радио «Овози точек».
2: Уважаемые радиослушатели, здравствуйте! В эфире русский блок радио «Овози точек». Напоминаем, сегодня для вас будут работать звукорежиссер эфира Абу Мансур Исмаилов и ведущая программы Я Тахмина Амунова. Дорогие друзья, ну сейчас, как всегда, начнем выпуск новостей с анонса события в этом выпуске. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев встретился с премьер-министром Республики Таджикистан Кохиром Расулзода. В Таджикистане обсудили меры по обеспечению устойчивой работы экономики и социальной сферы зимой. Опубликованы 3 совместных заявления, посвященные борьбе с раком. Об этих и других новостях мы познакомим вас сегодня. Накануне президент Республики Узбекистан, уважаемый Шавкат Мирзиёев, встретился с премьер-министром Республики Таджикистан Кохиром Расулзода, который находится с рабочим визитом в Ташкенте. В начале беседы премьер-министр страны Кохир Расулзода передал президенту Республики Узбекистан, уважаемому Шавкату Мирзиёеву, искреннее приветствие президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, и отметил, что наши страны объединяют вековые традиции добрососедства и взаимного уважения. На встрече было обсуждено широкий круг вопросов двухстороннего сотрудничества. Особое внимание было уделено перспективам развития отношений в сферах торговли, экономики, инвестиций, промышленности, энергетики и культуры. Сегодня в Министерстве экономического развития и торговли Республики Таджикистан под руководством заместителя премьер-министра Республики Таджикистан, председателя республиканского штаба Усмонали Усмонзода, состоялось очередное заседание республиканского штаба по своевременной подготовке экономической и социальной сфер страны к устойчивой и эффективной работе в осенне-зимний период. В ходе заседания были рассмотрены итоги реализации постановления правительства Республики Таджикистан о своевременной подготовке экономической и социальной сфер республики к регулярной эффективной деятельности в осенне-зимний период 2025 и 2026 годов, а также ход выполнения мероприятий, предусмотренных постановлением на 2026 и 2027 годы. Подводя итоги заседания, заместитель премьер-министра Республики Таджикистан Усмонали Усмонзода поручил руководителям министерств и ведомств, а также местным органам власти обеспечить качественное и своевременное выполнение намеченных мероприятий, направленных на надежную работу всех отраслей экономики и социальной сферы в предстоящий осенне-зимний период. Делегация Республики Таджикистан во главе с первым заместителем премьер-министра Республики Таджикистан Холикзодой Хокимом и министром экономического развития и торговли, руководителем делегации Исламской кооперации развития Таджикистана Абдурахмонзодой Абдурахмоном Сафарали провела встречу с президентом группы Исламской кооперации развития доктором Мухаммадом Сулейманом Ал-Джассером. Как сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Республики Таджикистан, встреча состоялась 16 июня в городе Баку Азербайджанской республики. В ходе переговоров стороны рассмотрели ход реализации 4-летнего плана сотрудничества страны на 2023-2026 годы. Кроме того, участники встречи обсудили вопросы продвижения приоритетных инфраструктурных проектов, а также укрепления региональных связанностей. Накануне в городе Баку на полях ежегодного собрания Исламского банка развития было подписано соглашение между Республикой Таджикистан и Международной исламской кооперацией торгово-финансирования поддержки хлопкового сектора Республики Таджикистан. Соглашение подписали первый заместитель премьер-министра Республики Таджикистан Хоким Холикзода и генеральный директор Международной исламской кооперации по торговому финансированию доктор Адеб Юсуф Аль-Ама. Об этом сообщили в посольстве Республики Таджикистан в Азербайджанской Республике. Соглашение направлено на расширение доступа отечественных производителей и экспортеров хлопка к торговому финансированию, повышение конкурентоспособности отрасли и содействие дальнейшему развитию агропромышленного комплекса Республики Таджикистан. 13-й международный форум технологического развития «Технопром-2026» обсуждение вопросов науки, инноваций и технологического лидерства пройдет с 26 по 28 августа в Новосибирске. В программе 9 тематических треков, посвященных развитию искусственного интеллекта, новых материалов, медицины будущего, биоинженерии, энергетики, автоматизации производства, экологии и подготовки кадров для высокотехнологичных отраслей. К участию приглашаются представители научного сообщества, университетов, органов государственной власти, бизнеса, технологические предприниматели, инженеры, разработчики и изобретатели. Торгово-промышленная палата Республики Таджикистан при поддержке правительства Республики Таджикистан проводит республиканский конкурс «ТОП-35 надежных партнеров года», приуроченный к 35-летию государственной независимости Республики Таджикистан. Как сообщили организаторы, к участию приглашаются предприниматели, компании, производственные предприятия, банки, кредитные учреждения, страховые компании, а также другие сервисные организации. Для участия необходимо представить документы в соответствии с требованиями Организационного комитета конкурса до 20 июля в Торгово-промышленную палату Республики Таджикистан по адресу города Душанбе, улица Баламадзода, 21. Уважаемые радиослушатели, ну теперь перейдем к зарубежным новостям. На саммите лидеров Большой Семерки, проходящем в французском городе Эбиен-Лебен, опубликованы 3 совместных заявления, посвященные борьбе с раком, борьбе с эпидемией Эболы, международному сотрудничеству. В совместном заявлении, направленном на ускорение борьбы с раком, напомнили, что рак ежегодно уносит жизни около 10 миллионов человек, и обратили внимание на то, что к 2050 году число таких случаев рака увеличилось на 80%, что может стать все более тяжелым бременем для обществ, систем здравоохранения, экономик стран. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в рамках визита в Россию встретился с турецкими предпринимателями, проживающими в этой стране. Глава МИД Турции прибыл в Москву во вторник, 16 июня. Хакан Фидан в рамках визита провел отдельные встречи с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым и советниками президента Владимиром Мединским и Игорем Левитиным. В среду Фидан посетит Казань. Сегодня Фидан посетит Казань, где ожидается его встреча с президентом России Владимиром Путиным. Жара может повышать риск тромбообразования, поэтому людям с сосудистыми заболеваниями важно внимательно следить за своим состоянием. Об этом заявил специалист по сердечно-сосудистой хирургии больницы медицинского факультета университета Бируни профессор Угурсай Кизилтепе. Согласно заявлению больницы, в летние месяцы повышенная температура воздуха, длительная неподвижность и недостаточное потребление жидкости могут негативно сказываться на здоровье сосудов. Кизилтепе, чьи слова приводятся в заявлении, отметил, что с повышением температуры воздуха летом организм теряет больше жидкости. По его словам, при недостаточном потреблении воды текучесть крови может снижаться, что способно негативно отражаться прежде всего на венозной системе. Уважаемые радиослушатели, это были все новости, подготовленные к этому часу. Будьте с нами на волне 105.5 FM.
3: Исполнительный орган государственной власти города Душанбе 27 июня в 18.00 площадь комплекса «Истиклол» станет главной сценой праздника единства, дружбы и музыки. В международном концерте примут участие Артик и Айсти.
4: Диджей поставит модный поп, я тебя на стоп.
3: Мод. Я все

Гурзи Айкарматло, Мехрини Гури Рустам, Фарух Хасанов и группа «Шамс». Вместе отметим День национального единства. Вход свободный.

Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. Сейчас наша очередная рубрика «День в истории». Каким был день 17 июня? Какие события происходили в этот день в разные годы? И какие события вошли в нашу с вами жизнь и историю? Сейчас мы это узнаем. В этот день, в 2013 году, в исполнительном органе государственной власти города Пинджикента президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, встретился с 55 сиротами, мальчиками и девочками, вручил каждому из них материальную помощь и памятные подарки. Сегодня, 17 июня, отмечается Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой, а также День работников здравоохранения в Азербайджане. События. 17 июня 2013 года в поселке Сухдион города Пинджикента открылся цех по аффинажу золота при обществе с ограниченной ответственностью совместное предприятие «Заравшон». Также в этот день, в 1801 году, в Петербурге был подписан договор о дружбе России и Англии. В этот день, в 1867 году, английский хирург Джозеф Листер впервые ввел в английскую медицинскую практику антисептик протирания ран. 17 июня 1990 года в Киеве был создан Союз Чернобыля. Также 17 июля был подписан Женевский протокол о запрете использования в военных действиях дыхательного газа, ядовитых иных его видов или бактериологических средств. Уважаемые радиослушатели, ну теперь давайте узнаем, какие личности родились в этот день. В этот день, в 1943 году, родился кинодраматург, публицист, член Союза кинематографистов России Леонид Махкамов. Он скончался в Москве на 82-м году жизни в начале апреля этого года. Большую часть своей жизни он прожил в Таджикистане. Леонид Махкамов принимал участие в создании таких кинолент, как «Загадай себе прошлое», «Контакт», «Заложник», «Взгляд» и «Маленький мститель». В 1978 году Леонид Махкамов окончил высшие сценарные курсы при Госкино СССР и вскоре стал главным редактором Госкино Таджикской ССР, а затем главным редактором киностудии «Таджикфильм». Во время гражданской войны в Таджикистане Леонид Махкамов уехал в Россию. В этой стране он возглавил благотворительный фонд содействия развитию СМИ и творческих инициатив «Оптимист», после чего был главным редактором парламентского журнала Российской Федерации «Сегодня». Затем судьба привела его в Абхазию, где он был представителем Госфильмофонда России. Сын Махкамова, Леонид Махкамов-младший, был соавтором сценариев известных фильмов «Бахтера Худой Назар», «Зарва», «Братан» и «Кош-Бакош». Он ушел из жизни совсем молодым, в 40 лет. В этот день, в 1959 году, родилась заслуженная артистка Таджикистана Мехринисо Хаджибаева. С 1980 года, после окончания факультета драмы и киноактерского мастерства Таджикского государственного института искусств, она выступает на сцене областного музыкально-драматического театра имени Ато Мухаммаджонова в городе Бухтар. Хаджибаева исполнила

Конвенцию ООН по борьбе с опустыниванием. Цель дня – повышение информированности о необходимости международного сотрудничества в борьбе с опустыниванием и последствиями засухи. 17 июня 1961 года советский танцовщик Рудольф Нуриев во время парижских гастролей попросил предоставить ему политическое убежище. Вскоре Нуриев начал работать в Королевском балете в Лондоне и быстро стал мировой знаменитостью. Более 15 лет он был звездой Лондонского Королевского балета и являлся постоянным партнером великой английской балерины Марго Фонтейн. С 1983 по 1989 год он работал главным хореографом Парижской гранд-оперы. Нуриев выступал по всему миру. В СССР его решение остаться за границей было воспринято как предательство. Почти 30 лет его имя в СССР было запрещено. Лишь после распада Союза в 1995 году постановлением Конституционного суда Российской Федерации его оправдали на основании закона Российской Федерации о реабилитации жертв политических репрессий. Уважаемые радиослушатели, вот таким был день 17 июня, и такие события происходили в этот день в разные годы.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Зеркало дружбы». Сегодня мы поговорим о теме, которая касается каждого человека, независимо от возраста, профессии, места проживания. Речь пойдет о безопасности, мире и стабильности в Центральной Азии, а также о роли Таджикистана в укреплении регионального сотрудничества. Центральная Азия – это регион с богатой историей, уникальным культурным наследием и огромным потенциалом для развития. Однако современный мир ставит перед государствами новые вызовы, требующие совместных усилий и коллективных решений. Мир и безопасность являются важнейшими условиями устойчивого развития. Именно поэтому страны Центральной Азии сегодня уделяют особое внимание укреплению добрососедских отношений, расширению сотрудничества, поддержанию стабильности в регионе. Ни одно государство не может успешно развиваться без мира и стабильности. Экономический рост, строительство дорог и предприятий, развитие образования, науки и культуры напрямую зависят от безопасной и спокойной обстановки. За последние годы Центральная Азия стала примером укрепления регионального сотрудничества. Государства региона все чаще выступают совместными инициативами, проводят консультации и координируют свои действия по важнейшим вопросам международной и региональной повестки. Сегодня безопасность рассматривается не только как защита государственных границ, это также обеспечение экономической стабильности, энергетической безопасности, экологической устойчивости и благополучия населения. В условиях глобализации государство сталкивается с новыми угрозами, которые невозможно преодолеть в одиночку. Среди них международный терроризм, экстремизм, незаконный оборот наркотиков, транснациональная преступность, киберугрозы, незаконная миграция, последствия изменения климата, дефицит водных ресурсов. Эти вопросы требуют постоянного взаимодействия между государствами, обмена информацией и совместной выработки эффективных решений. По словам директора Центра стратегических исследований при президенте Республики Таджикистан Хайриддина Усмонзода, обеспечение безопасности является одной из важнейших задач современности. Он подчеркнул, что мир и стабильность создают необходимые условия для социально-экономического развития государств, повышения благосостояния населения и укрепления международного сотрудничества.
1: Стран Центральной Азии, которые сегодня рассматриваются как развивающиеся, и стабильными, проблемы, касающиеся безопасности, очень важны. Поэтому, потому что и развитие экономики, и повышение уровня благосостояния народов Центральной Азии, прежде всего, зависит от вопроса устойчивого развития безопасности. Поэтому такие платформы, экспертник, где обсуждаются вопросы безопасности в нашем регионе в последние годы, благодаря поддержке именно наших политических лидеров, увеличилась. И в этом аспекте мы очень хорошо ценим и опыт Республики Казахстан, экспертное это сообщество Республики Казахстан, развитие поддержки экспертного диалога по вопросам безопасности и другие страны Центральной Азии. Поэтому Республика Таджикистан, находящаяся вот в южной части вот Центральной Азии, которая имеет очень линии границ с Афганистаном, очень глубоко чувствует актуальность вопроса безопасности. Потому что южные границы – это не только часть, где больше чувствуется военно-политические аспекты укрепления безопасности региона, но и стремление стран региона, чтобы превратить именно в южную часть Центральной Азии тоже коридор развить через проведение транспортно-логистической линии.
0: Таджикистан занимает особое место в системе региональной безопасности Центральной Азии. Наша страна последовательно выступает за развитие добрососедства, укрепление доверия между государствами и решение возникающих вопросов исключительно мирным путем. Таджикистан активно участвует в деятельности международных и региональных организаций, направленных на обеспечение безопасности и стабильности. Среди них Организация Объединенных Наций, Шанхайская организация сотрудничества, Организация договора о коллективной безопасности и другие международные структуры. На различных международных площадках Таджикистан регулярно выступает с инициативами по вопросам борьбы с терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и обеспечению устойчивого развития. Как отмечает директор Центра стратегических исследований при президенте Республики Таджикистан Хайреддин Усмонзода, Таджикистан последовательно выступает за укрепление регионального сотрудничества, рассматривая его как важный инструмент обеспечения мира, безопасности и стабильности в Центральной Азии. По его словам, общие цели и задачи стран региона требуют развития отношений на основе доверия, дружбы и взаимовыгодного сотрудничества.
1: Таджикистан, находящийся в одном из самых важных участков Центральной Азии, где накапливается 60% водных ресурсов Центральной Азии, всегда стремится к тому, чтобы реализация его этих национальных интересов всегда были взаимно связаны с национальными интересами других стран Центральной Азии. Поэтому в плане поиска национальных путей укрепления водной безопасности и энергетической безопасности стран Центральной Азии Республика Таджикистан стремится вносить положительный этот ролл. И в этом аспекте я думаю, что сегодня страны Центральной Азии очень интенсивно взаимодействуют, и эти взаимодействия приносят конкретные результаты. Поэтому я думаю, что и развитие стран Центральной Азии, оно имеет светлое это будущее, и наши народы могут превратить Центральную Азию в один из процветающих регионов современного мира, где тоже очень не хватает стабильности, мирные условия жизни. Но взаимодействие стран Центральной Азии показывает пример к тому, что взаимодействие добрососедское, оно всегда это содействует развитию регионов.
0: Сегодня государства Центральной Азии демонстрируют высокий уровень политического диалога. Регулярно проводятся консультативные встречи глав государств региона. Обсуждаются вопросы безопасности, торговли, транспорта, энергетики и экологии. Особое внимание уделяется укреплению доверия между странами. Развитие сотрудничества способствует не только укреплению безопасности, но и созданию благоприятных условий для экономического роста и повышения уровня жизни населения. Эксперты отмечают, что именно диалог и взаимопонимание позволяют эффективно решать возникающие вопросы и предотвращать возможные конфликты. По словам экспертов, безопасность в современном мире имеет коллективный характер. Ни одна страна не может самостоятельно противостоять всем существующим угрозам. Поэтому сотрудничество между государствами Центральной Азии имеет стратегическое значение. Совместные действия позволяют эффективнее реагировать на современные вызовы и обеспечивать стабильность в регионе. Таджикистан является активным участником регионального диалога. Страна выступает за укрепление доверия, развитие сотрудничества и продвижение мирных инициатив. Это способствует укреплению стабильности не только в Центральной Азии, но и за ее пределами. Важную роль в обеспечении долгосрочной безопасности играет молодежь. Именно молодому поколению предстоит сохранять мир, укреплять дружбу между народами и продолжать традиции добрососедства. Сегодня в странах Центральной Азии реализуются различные образовательные, культурные и молодежные программы, направленные на развитие взаимопонимания и сотрудничества. Обмен студентами, совместные научные проекты, культурные фестивали и спортивные соревнования помогают укреплять связи между молодыми людьми разных стран. Такие инициативы способствуют формированию атмосферы доверия и взаимного уважения. Эксперты подчеркивают, что безопасность тесно связана с экономическим развитием, когда между странами активно развивается торговля, транспортные связи, инвестиционное сотрудничество. Создаются дополнительные условия для стабильности. В последние годы в Центральной Азии реализуются масштабные инфраструктурные проекты, модернизируются транспортные коридоры, строятся новые энергетические объекты. Это открывает дополнительные возможности для развития региона и укрепления его безопасности. Сегодня Центральная Азия постепенно превращается в пространство конструктивного диалога и взаимного партнерства. Государства региона демонстрируют стремление совместно решать актуальные вопросы и выстраивать отношения на основе взаимного уважения и доверия. Таджикистан вносит значительный вклад в этот процесс, поддерживая инициативы, направленные на укрепление мира, безопасности и устойчивого развития. Уважаемые радиослушатели, мир и безопасность – это величайшие ценности современного общества. От их сохранения зависит благополучие государств и будущее новых поколений. Таджикистан и страны Центральной Азии продолжают укреплять сотрудничество, расширять диалог и совместно отвечать на вызовы времени. Пусть дружба между народами региона крепнет с каждым годом, а Центральная Азия остается территорией мира, стабильности и добрососедства. С вами была программа «Зеркало дружбы». До новых встреч в эфире.

Добрый день, с вами Углу Январи. В эфире рубрика «Агронюс» с главными новостями сельского хозяйства на радио «Овози Тоджик». К вашему вниманию анонсы новостей сегодняшнего выпуска. В Таджикистане начался сезон сбора винограда. В садах страны уже собрано более 15 тысяч тонн фруктов. В Ражской группе районов полностью выполнен план посадки картофеля и внедряются новые методы орошения земель. В Гисаре полностью выполнен план по производству коконов. Отрасль шелководства демонстрирует устойчивый рост. В Республике Таджикистан официально стартовал сезон сбора винограда, что ознаменовало начало одного из наиболее активных этапов сельскохозяйственного года в садоводческом секторе. По данным Министерства сельского хозяйства, к 5 июня текущего года в стране уже собрано 15 043 тонны фруктов, из которых 29 тонн приходится непосредственно на виноград. В настоящее время к сбору готовы ранние сорта винограда, среди которых особенно выделяются Хисори Тезпазак и Зарифи. Эти сорта активно выращиваются в районах Гисарской долины и на юге страны. Они отличаются характерной формой, окраской и вкусовыми качествами, что делает их востребованными как на внутреннем рынке, так и среди переработчиков. Помимо реализации на рынках, виноградские хозяйства страны активно занимаются хранением, переработкой, сушкой и подготовкой продукции к экспорту. Особое внимание уделяется развитию инфраструктуры хранения, включая традиционные методы сохранения урожая. В рамках государственной политики развития отрасли принят программа развития садоводства, виноградарства и цитрусоводства в Республике Таджикистан на период с 2025 и 2029 годы. Документ направлен на расширение площади виноградников, обеспечение перерабатывающих предприятий сырьем, повышение экспортного потенциала и снижение зависимости внутреннего рынка от импорта. Эксперты отмечают, что отдельные сорта винограда, такие как Хисори Тезпазак, обладает ограниченным сроком хранения, что требует оперативной переработки или реализации урожая. В то же время в стране выращивается широкий ассортимент сортов от кишмишных до технических и столовых, включая кишмиши черный, кишмиши белый, кусайни сафет, султони, анзоп, мускати сурх и многие другие. В Ражской группе районов Таджикистана продолжается активное развитие сельского хозяйства, направленное на обеспечение продовольственной безопасности страны и повышение эффективности использования земельных ресурсов. В Лахшском районе в текущем году план посевов картофеля в техканских и коллективных хозяйствах составил 3320 гектаров и был выполнен в полном объеме. Отмечается, что подготовка к поливному сезону, включая работу насосных станций и оросительных каналов, завершена своевременно. Рабочая группа под руководством заместителя премьер-министра Республики Таджикистан Сулаймона Зиозода также ознакомилась с состоянием картофельных полей в селе Сарикош Джамуата Хумдон Нурабадского района, а также с посевными площадями на территории бывшего аэропорта, где в текущем году картофель был посажен впервые. Данная инициатива рассматривается как эффективный пример вовлечения неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот и расширения производственных площадей без дополнительной нагрузки на природные ресурсы. Кроме того, в селе Сарикош была введена в эксплуатацию вертикальная скважина, построенная при поддержке агентства по мелиорации и ирригации. В настоящее время она обеспечивает поливной водой более 30 гектаров сельскохозяйственных земель, что существенно повышает устойчивость аграрного производства в условиях ограниченных водных ресурсов. В ходе встреч с земледельцами подчеркнута необходимость строгого соблюдения агротехнических правил, применения качественных семян, рационального использования воды, своевременного ухода за посевами и повышения урожайности. В городе Гисар успешно завершен сезон шелководства, в рамках которого местные производители полностью выполнили план по заготовке коконов. По официальным данным, в текущем году была произведена 10 400 килограммов коконов, что соответствует 100% выполнения установленного плана. В реализации продукции приняли участие 174 хозяйства, получившие для выращивания более 400 коробок шелкопряда. Стоимость закупки 1 килограмма коконов составила 20
Сомони, что обеспечило дехканам стабильный доход и стимулировало дальнейшее развитие отрасли. Важным фактором устойчивого роста шелководства является развитая кормовая база. В городе насчитывается более 98 тысяч деревьев тутовника и около 157 гектаров тутовых плантаций. В рамках расширения сырьевой базы 2025-2026 годы дополнительно было заложено еще 10 гектаров новых тутовых садов. Шелководство рассматривается как одна из ключевых отраслей легкой промышленности, и государство продолжает уделять ей особое внимание в рамках программ развития агропромышленного комплекса и перерабатывающей промышленности. Это были главные новости аграрного сектора страны. Вы слушали рубрику «Агроньюз» на радио ОВЗ Тоджик на волне 105.5 FM. С вами была Оглы Январи. Спасибо, что были с нами.

Радио ВОЗИ Тойчик вещает свои программы на 8 языках: таджикском, русском, фарси, дари, узбекском, английском, хинди и арабском языках 24 часа в сутки. Радио ВОЗИ Тойчик – это знакомство зарубежных стран с культурой, традициями и новостями Таджикистана. А радио ВОЗИ Тойчик – это интересные собеседники, звезды и знаменитости Таджикистана. Радио ВОЗИ Тойчик – путешествие по Солнечному краю и страницы древней истории Таджикистана. Радио ВОЗИ Тойчик.

0: Последние новости из официальных источников.
1: Взгляд на события в Таджикистане и в мире из новостной рубрики русского блока радио «Оазис Таджик».
0: Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев встретился с премьер-министром Республики Таджикистан Кохиром Расулзода. В Таджикистане обсудили меры по обеспечению устойчивой работы экономики и социальной сферы зимой. Опубликованы 3 совместных заявления, посвященные борьбе с раком. Об этих и других новостях мы познакомим вас сегодня. Накануне президент Республики Узбекистан, уважаемый Шавкат Мирзиёев, встретился с премьер-министром Республики Таджикистан Кохиром Расулзода, который находится с рабочим визитом в Ташкенте. В начале беседы премьер-министр страны Кохир Расулзода передал президенту Республики Узбекистан, уважаемому Шавкату Мирзиёеву, искреннее приветствие президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, и отметил, что наши страны объединяют вековые традиции добрососедства и взаимного уважения. На встрече было обсуждено широкий круг вопросов двухстороннего сотрудничества. Особое внимание было уделено перспективам развития отношений в сферах торговли, экономики, инвестиций, промышленности, энергетики и культуры. Сегодня в Министерстве экономического развития и торговли Республики Таджикистан под руководством заместителя премьер-министра Республики Таджикистан, председателя республиканского штаба Усмонали Усмонзода, состоялось очередное заседание республиканского штаба по своевременной подготовке экономической и социальной сфер страны к устойчивой и эффективной работе в осенне-зимний период. В ходе заседания были рассмотрены итоги реализации постановления правительства Республики Таджикистан о своевременной подготовке экономической и социальной сфер республики к регулярной эффективной деятельности в осенне-зимний период 2025 и 2026 годов, а также ход выполнения мероприятий, предусмотренных постановлением на 2026 и 2027 годы. Подводя итоги заседания, заместитель премьер-министра Республики Таджикистан Усмонали Усмонзода поручил руководителям министерств и ведомств, а также местным органам власти обеспечить качественное и своевременное выполнение намеченных мероприятий, направленных на надежную работу всех отраслей экономики и социальной сферы в предстоящий осенне-зимний период. Делегация Республики Таджикистан во главе с первым заместителем премьер-министра Республики Таджикистан Холикзодой Хокимом и министром экономического развития и торговли, руководителем делегации Исламской кооперации развития Таджикистана Абдурахмонзодой Абдурахмоном Сафарали провела встречу с президентом группы Исламской кооперации развития доктором Мухаммадом Сулейманом Ал-Джассером. Как сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Республики Таджикистан, встреча состоялась 16 июня в городе Баку Азербайджанской республики. В ходе переговоров стороны рассмотрели ход реализации 4-летнего плана сотрудничества страны на 2023-2026 годы. Кроме того, участники встречи обсудили вопросы продвижения приоритетных инфраструктурных проектов, а также укрепления региональных связанностей. Накануне в городе Баку на полях ежегодного собрания Исламского банка развития было подписано соглашение между Республикой Таджикистан и Международной исламской кооперацией торгово-финансирования о поддержке хлопкового сектора Республики Таджикистан. Соглашение подписали первый заместитель премьер-министра Республики Таджикистан Хоким Холикзода и генеральный директор Международной исламской кооперации по торговому финансированию доктор Адеб Юсуф Аль-Ама. Об этом сообщили в посольстве Республики Таджикистан в Азербайджанской республике. Соглашение направлено на расширение доступа отечественных производителей и экспортеров хлопка к торговому финансированию, повышение конкурентоспособности отрасли и содействие дальнейшему развитию агропромышленного комплекса Республики Таджикистан. 13-й международный форум технологического развития «Технопром-2026. Обсуждение вопросов науки, инноваций и технологического лидерства» пройдет с 26 по 28 августа в Новосибирске. В программе 9 тематических треков, посвященных развитию искусственного интеллекта, новых материалов, медицины будущего, биоинженерии, энергетики, автоматизации производства, экологии и подготовки кадров для высокотехнологичных отраслей. К участию приглашаются представители научного сообщества, университетов, органов государственной власти, бизнеса, технологические предприниматели, инженеры, разработчики и изобретатели. Торгово-промышленная палата Республики Таджикистан при поддержке правительства Республики Таджикистан проводит республиканский конкурс «Топ-35 надежных партнеров года», приуроченный к 35-летию государственной независимости Республики Таджикистан. Как сообщили организаторы, к участию приглашаются предприниматели, компании, производственные предприятия, банки, кредитные учреждения, страховые компании, а также другие сервисные организации. Для участия необходимо представить документы в соответствии с требованиями Организационного комитета конкурса до 20 июля в Торгово-промышленную палату Республики Таджикистан по адресу города Душанбе, улица Баламадзода, 21. Уважаемые радиослушатели, ну теперь перейдем к зарубежным новостям. На саммите лидеров Большой Семерки, проходящем в французском городе Эбиен-Лебен, опубликованы 3 совместных заявления, посвященные борьбе с раком, борьбе с эпидемией Эбола, международному сотрудничеству. В совместном заявлении, направленном на ускорение борьбы с раком, напомнили, что рак ежегодно уносит жизни около 10 миллионов человек, и обратили внимание на то, что к 2050 году число таких случаев рака увеличилось на 80%, что может стать все более тяжелым бременем для обществ, систем здравоохранения, экономик стран. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в рамках визита в Россию встретился с турецкими предпринимателями, проживающими в этой стране. Глава МИД Турции прибыл в Москву во вторник, 16 июня. Хакан Фидан в рамках визита провел отдельные встречи с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым и советниками президента Владимиром Мединским и Игорем Левитиным. В среду Фидан посетит Казань. Сегодня Фидан посетит Казань, где ожидается его встреча с президентом России Владимиром Путиным. Жара может повышать риск тромбообразования, поэтому людям с сосудистыми заболеваниями важно внимательно следить за своим состоянием. Об этом заявил специалист по сердечно-сосудистой хирургии больницы медицинского факультета университета Бируни профессор Угурсай Кизилтепе. Согласно заявлению больницы, в летние месяцы повышенная температура воздуха, длительная неподвижность и недостаточное потребление жидкости могут негативно сказываться на здоровье сосудов. Кизилтепе, чьи слова приводятся в заявлении, отметил, что с повышением температуры воздуха летом организм теряет больше жидкости. По его словам, при недостаточном потреблении воды текучесть крови может снижаться, что способно негативно отражаться прежде всего на венозной системе. Уважаемые радиослушатели, это были все новости, подготовленные к этому часу. Будьте с нами на волне 105.5 FM.
2: Исполнительный орган государственной власти города Душанбе 27 июня в 18:00 площадь комплекса Истиқлал станет главной сценой праздника единства, дружбы и музыки. В международном концерте примут участие Артик и Айсти.
3: Диджей поставит модный поп, я тебя на стоп.
2: Мод.

Дню национального единства посвящается. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Тема дня». Сегодня мы поговорим об одном из самых важных праздников современной истории Таджикистана – Дне национального единства. Мир и национальное единство имеют особое значение для каждого народа. Особенно высоко их ценят страны, пережившие тяжелые периоды конфликтов, нестабильности и общественных потрясений. Республика Таджикистан относится к числу таких государств. В конце 20 века страна прошла через гражданскую войну, последствия которой затронули все сферы жизни общества. Именно поэтому мир, согласие и единство стали для таджикского народа не просто политическими понятиями, а важнейшими жизненными ценностями. Единство означает согласие, взаимопонимание и объединение усилий ради общих национальных целей. Мир, в свою очередь, является основой безопасности, спокойствия и стабильного развития общества. Эти два понятия тесно связаны между собой. История показывает, что только в условиях мира и согласия народ может развиваться, укреплять государственность, строить будущее и достигать прогресса. Гражданская война стала одним из самых тяжелых испытаний в новейшей истории Таджикистана. Она нанесла серьезный ущерб экономике, социальной сфере, культуре и повседневной жизни людей. Под угрозой оказались государственность, территориальная целостность и само существование нации. В этот сложный период важнейшую роль в восстановлении мира сыграл основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон. Благодаря твердой политической воле, мудрости и последовательным усилиям руководства страны начался сложный, но жизненно необходимый процесс национального примирения. После длительных переговоров 27 июня 1997 года в Москве было подписано Генеральное соглашение об установлении мира и национального согласия. Эта дата вошла в современную историю Таджикистана как День национального единства и ежегодно отмечается с особым уважением.

0: Этих инициатив мировым сообществом показывает, что опыт Таджикистана в деле миростроительства и развития заслуживает внимания и уважения. Вот что говорит о значении Дня Единства доктор философских наук, профессор Института философии и политологии Национальной академии наук Таджикистана Мухиба Мамаджанова.
1: В этом году мы празднуем День Единства вместе с нашим великим праздником 35-летия нашей независимости. И естественно, что эти два значимых явления в нашей жизни, в нашей политической жизни, социальной жизни, нашей международной деятельности являются как бы подведением итога для того, что не только праздниками, праздничными событиями, но и подведением итогов тех кропотливых, тех достаточно плодотворных годов, которые прошли в период нашей независимости. И не только подведением итогов, но и определением тех проектов и тех планов, которые могли бы свершиться в будущем. То есть это не только подведение итогов, но и планирование будущего нашего. Поэтому мы думаем, что День независимости – это один из тех значимых дней единения нашей нации, когда мы не только почувствовали, что единение является тем важным шагом, который предотвратит дробление нашей государственности, но и послужит будущему нашей государственности. И мы сегодня с большим удовлетворением можем говорить о том, что именно вот это чувство единства, чувство сплоченности, ради которого денно и ночно старался наш уважаемый президент, сегодня дают очень значимые плоды построения нашего общества. Мы в едином порыве и в осознании нашего единства нации и народа творим значимые дела в благоустройстве нашего государства. Мы решаем множество проблем, которые ежедневно стоят перед нашим Отечеством. Мы в едином порыве стремимся создать положительный имидж нашего государства на международном уровне. И этого добиваемся.
0: Национальное единство является не только основой мира, но и важнейшим условием экономического роста, укрепления безопасности и защиты государственной независимости. Без согласия в обществе невозможно развивать образование, науку, культуру, промышленность, сельское хозяйство и другие сферы. Единство создает доверие между людьми, укрепляет социальную стабильность и помогает преодолевать трудности. Особое значение День национального единства имеет для молодого поколения. Молодежь должна знать историю своей страны, понимать цену мира и осознавать, каким последствиям могут привести разобщенность, нетерпимость и политические противоречия. Для молодых граждан Таджикистана национальное единство является школой патриотизма, гражданской ответственности и самосознания. Сохранение мира и согласия является обязанностью не только государства, но и каждого гражданина. Каждый человек своим поведением, отношением к окружающим, уважением к закону, культуре и традициям вносит вклад в укрепление стабильности. Взаимное уважение, терпимость, солидарность и чувство ответственности должны стать основой общественной жизни. Доктор философских наук, профессор Института философии и политологии Национальной академии наук Таджикистана Мухиба Мамаджанова говорит.
1: Сегодня к нашей нации выражается очень хорошее уважение на международном уровне. Мы плавны уже не просто как народ, который преодолел многие сложности построения собственной независимости, но и признанные на международном уровне как народ, представивший на международном уровне многие положительные инициативы, связанные не только с благоустройством и обустройством своего государства, но и на мировом уровне, поставившим вопросы дипломатии воды, дипломатии экологии и многими другими, которых уже насчитывается более 11 народных инициатив, предложенными чем президентом на уровне народной политики. Мы гордимся нашим спокойствием, нашей независимостью. Мы очень ценим вклад нашего президента в построение независимого государства. И мы, таджикистанцы, намерены укреплять наше единство, нашу независимость, передавая

0: новому поколению уже устроенное и спокойное, и единое государство, строящее демократию на своем независимом пространстве. Хочу поздравить весь таджикский народ и тех людей, которые ценят ценности независимости и демократии, с тем, что можно, используя положительный опыт Таджикистана, построить свое целостное, суверенное и на международном уровне признанное государство.
1: В современном мире, где многие государства сталкиваются с конфликтами, нестабильностью, социальными противоречиями, опыт Таджикистана имеет особую значимость. Он показывает, что даже после тяжелых испытаний народ может восстановить мир, если ставит национальные интересы выше разногласий. Диалог, взаимопонимание, уважение к общему будущему являются главными условиями прочного согласия. Национальное единство для Таджикистана является гарантией мира, стабильности и безопасности. Его сохранение – это священный долг каждого гражданина страны. В условиях современных вызовов единство служит надежной защитой народа, укрепляет независимость государства и открывает путь к дальнейшему развитию. Поэтому все слои общества – молодежь, интеллигенция, трудовые коллективы, представители науки, образования, культуры и сельского хозяйства – должны бережно относиться к миру и постоянно стремиться к укреплению национального согласия. Только так можно сохранить стабильность, как высшую ценность, и сделать Таджикистан еще более процветающим и развитым. Пусть национальное единство всегда остается прочной основой мира, дружбы, солидарности и созидательного развития Республики Таджикистан. Уважаемые радиослушатели, это была наша очередная программа, посвященная Дню национального единства.

Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете радио «Овози Тоджик», но сейчас спортивные новости. На 81-м году жизни скончался известный футболист, мастер спорта СССР и заслуженный тренер Таджикистана Владимир Гулям Хайдаров, которого многие болельщики знали как таджикского Пеле. О его смерти 15 июня сообщила Федерация футбола Таджикистана. По данным Федерации футбола Таджикистана, Владимир Алексеевич ушел из жизни в Москве. Он выступал на позиции полузащитника и защищал цвета душанбинского энергетика, московского торпеда и Памира. Он вошел в историю как первый таджикский футболист, игравший за олимпийскую сборную СССР. В ее составе он провел 8 матчей, забил 3 гола. После завершения игровой карьеры в 1978 году Гулям Хайдаров занялся тренерской деятельностью. Он возглавлял клубы «Памир», «Вахш», а в 1994 году был главным тренером сборной Таджикистана. Позже работал в нескольких футбольных клубах Казахстана. Владимир Гулям Хайдаров внес большой вклад в развитие таджикского футбола и навсегда останется в памяти болельщиков, коллег и учеников, отметили Федерацию футбола Таджикистана. Таджикистан в рамках подготовки к финальной части Кубка Азии 2027 следующий товарищеский матч проведет осенью. Соперниками команды Игоря Ангеловского станет сборная Азербайджана. Товарищеская встреча пройдет в сентябрьские дни ФИФА в Баку. Этот матч станет очередной проверкой для нового главного тренера сборной Таджикистана и важным этапом подготовки к главному турниру Азии. Для 50-летнего македонского специалиста Игоря Ангеловского предстоящая встреча станет уже третьим матчем во главе команды. Напомним, что в июне новый наставник дебютировал в товарищеских играх против Индии. Турсузаде сборная Таджикистана одержала победу со счетом 3-1, а во второй встрече в Гисаре команды сыграли в ничью 1-1. После завершения июньского сбора Ангеловский отметил, что команда показала немало положительных моментов, однако впереди еще много работы. В этих матчах было много позитивных моментов, однако выявились и определенные недостатки, над устранением которых нам предстоит работать. Впереди еще много работы, чтобы подойти к Кубку Азии 2027 в полной готовности, подчеркнул тренер. Ранее македонский специалист также заявлял, что при выборе соперников предпочтение будет отдаваться азиатским сборным, поскольку именно против представителей Азии Таджикистану предстоит играть на турнире в Саудовской Аравии. Тем не менее, встреча с Азербайджаном позволит проверить команду на фоне крепкого евразиатского соперника. История противостояния Таджикистана-Азербайджана насчитывает 2 матча, и оба завершились победами азербайджанской команды. 13 июня в Пекине по инициативе секретариата Шанхайской организации сотрудничества при поддержке секретариата делового совета ШОС впервые состоялся Кубок ШОС по велоспорту 25 лет вместе. Мероприятие приурочено к празднованию юбилейной даты образования ШОС. Церемония открытия началась с традиционного китайского танца «Львов». С приветственным словом к организаторам, участникам и зрителям велотура обратился генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев, который отметил важность спортивной дипломатии в качестве инструмента международного сотрудничества на пространстве организации. Выступая под каплями начавшейся дождя, сменившего летний зной, он сравнил участников велотурнира со львами, соревнующимся в любых погодных условиях. Было подчеркнуто, что в юбилейном для ШОС году секретариат выступил с инициативой о проведении первого велосипедного турнира под лозунгом «25 лет вместе». Продолжается традиция организации спортивных мероприятий в целях укрепления культурных обменов и взаимопонимания между народами стран большого сообщества ШОС. Участие в турнире приняли более 100 человек, сотрудники дипломатических миссий и других зарубежных представительств, государств-членов, наблюдателей и диалоговых партнеров, а также госведомств. Для гостей были организованы фуршеты и культурная программа. Состоялась церемония награждения победителей с учетом того, что соревнования включали 3 групповых заезда. На каждое призовое место были определены 3 призера. Третье место заняли представители Индии, Китая и России. Второе место разделили Китай и Россия, а золотые медали по итогам соревнования завоевали российские спортсмены. Всем участникам турнира вручили призы и памятные подарки.
Кубок ШОС по велоспорту 25 лет вместе стал истинным праздником спорта и дружбы, подтвердив настрой стран организации на дальнейшее укрепление сотрудничества в духе взаимного уважения и партнерства, продвижение межчеловеческих контактов. Национальная сборная Таджикистана по футболу улучшила свои позиции в обновленном рейтинге FIFA, опубликованном на официальном сайте организации. Как сообщили Федерацию футбола Таджикистана, по сравнению с предыдущей версией рейтинга, наша команда поднялась на 2 строчки, теперь занимает 101 место в мире. Среди сборных Азии Таджикистан располагается на 18-й позиции. Свой ближайший матч национальная сборная Таджикистана проведет в сентябре против сборной Азербайджана. Встреча пройдет в Баку. Уважаемые радиослушатели, это были новости спорта на радио УВОЗе Таджик.

Согласно принятым в обществе стереотипам, дети выдающихся людей всегда остаются в тени своих знаменитых предков. Они не могут быть лучше, потому что самое лучшее уже случилось. Их сыновним или дочерним долгом является всю жизнь нести эту ношу. Такое произошло и в биографии Камулайни, единственного сына основоположника современной таджикской литературы Садриддина Айни. Камулиддин Садриддин Зода Айни родился 15 мая 1928 года в городе Самарканде. После окончания школы поступил в Ленинградский институт востоковедения, который окончил в 1953 году. Затем являлся старшим сотрудником Института языка и литературы Академии наук Таджикистана, а с 1960 года стал членом Союза писателей СССР. Камулайни был основателем общества таджиков мира «Пайванд», которое определенное время сам и возглавлял. До последнего времени Камулайни возглавлял литературный фонд имени Садриддина Айни.

Семья писателя разрешила прочитать личные дневники писателя, которые скоро будут изданы в виде отдельной книги. И дневники были написаны в таком красивом литературном стиле, что, кажется, это продолжение старой школы Садри Динайни, только в другом измерении, при другом политическом строе. Поражает, каким наблюдательным был Камол Садридинович, описывая то или иное историческое событие своего времени. Интересный факт. В семье Садридина Айни вместе со своей сестрой воспитывался самый известный гастроэнтеролог республики Хамид Хусейнович Мансуров, двоюродный брат Камола Айни, волей судьбы, рано оставшийся сиротой. С ним проходило детство Камолы, и именно с ним связаны самые интересные приключения его жизни. Камола Айни отмечает, что отец старался привить сыну любовь к ремеслам. Так молодой Камол принимал участие в строительстве дополнительных построек в их доме, учился у мастера Устока Убила и по своей инициативе построил беседку в саду. Многие исторические события того времени нашли свое отражение в этих дневниках. В частности, интересен факт, что Садридину Айни, как известному государственному деятелю, дважды выделяли для поездок немецкий автомобиль М1, а он подарил их наиболее нуждающимся учебным заведениям. Педучилище в городе Пинджикенте и Таджикскому институту в городе Самарканде. В 30-е годы хотели убрать букву «Ф» из узбекского алфавита. В этих целях в Ташкенте провели грандиозное мероприятие, на которое пригласили всю научно-культурную элиту республики. Камол Айни пишет. «Я тоже был на том мероприятии вместе с отцом, носил его трость. Отец сидел вместе с устодом Гафуром Гулямом в заднем ряду. Председательствующий сказал, что последним обсуждаемым вопросом мероприятия будет исключение буквы «Ф» из узбекского алфавита, так как весь Ташкент практически не употребляет эту букву и вместо, например, «фойтун» – «фаэтон» – говорит «пойтун», вместо «фалсафа» – «философия», «палсапа» и так далее. Отец, которого Гафур Гулям считал своим устодом, обратился к нему со словами: «Спроси-ка у них, как они будут тогда называть Российскую Федерацию». Тот, в свою очередь, сказал, что дождется, когда пройдет голосование, чтобы потом нанести сокрушительный удар. Когда вопрос все же был задан, председатель покраснел, потом разорвал все протоколы, заявив, что Российская Федерация считается для республики старшим братом. В 50-е годы, когда Камол Айни учился на факультете востоковедения Ленинградского государственного университета имени Жданова, разразился скандал, связанный с выпуском подпольного студенческого журнала «Самиздат». Однажды Камол познакомился со студентом-отличником, ленинским стипендиатом Акифом Назаровым, который, как оказалось позже, был одним из учредителей этого журнала. В разговоре выяснилось, что студенты хотят один из номеров посвятить некоторым неуместным партийным решениям, в результате которых несколько выдающихся художественных произведений искусства и литературы Союза, не имеющих ничего общего с политикой, искусственно попали в списки запрещенной литературы и были приговорены забвению. Так в Таджикистане одним партийным решением была запрещена постановка спектакля «Тахмоси Худжанди». Я хорошо знал историю о старинном герое этого произведения. В годы Второй мировой войны драматический театр имени Лахути приезжал на гастроли с таким спектаклем в Самарканд. И я за месяц успел посмотреть постановку 6-7 раз, пишет Айни-младший. Когда Камол Айни рассказал Акифу, что эта постановка не имеет политической подоплеки, его попросили написать статью об этом. Так Камол написал для журнала статью «Тахмоси Худжанди. Народная сказка». На следующий день Акифа и его друзья арестовали. Также к ответственности были привлечены все авторы материала, в том числе и Камол. Благодаря письму ходатайства декана факультета востоковеда Струвы, в котором говорится, что автор не имел ничего против режима и всего лишь рассказал об истории древнего героя, Камолу Садридиновичу удалось избежать наказания.

Единственный дядя по материнской линии Камулани, писатель Вадут Махмуди, еще в 30-е годы прошлого века, был приговорен к общей сложности к 23 годам каторжных работ за свои откровенные выступления против политики территориального размежевания и уличался в национализме. Последние 10 лет срока он бывал на полуострове Ярцево Архангельской области. Садриддин Айни написал сыну-студенту письмо, в котором рассказал, что власти дали разрешение дяде на свидание с близкими родственниками, так как с 1937 года его никто не навещал. Так как мать Камола была больна и не могла навестить единственного брата, то сын напросился сам поехать к дяде. Для этого ему из Самарканда прислали огромную посылку, в которой были продукты, махорка и теплая одежда для дяди. Для студента, который был на особом счету у комсомольских и специальных политических органов за свое участие в запрещенном журнале, такая поездка была опасной. У меня были чистые намерения. В своих делах я опирался на учение Зардушта, Зарастры, где говорилось, что в мире одна дорога, и эта дорога – дорога правды. Я хотел как можно быстрее увидеть дядю, показать ему свои ученические стихи, так как он иногда переписывался и посылал нам свои стихи, пишет он. Получив специальное разрешение спецотделе МВД СССР, на поезде отправился в Архангельск, оттуда с большим трудом до лагеря. Оказалось, что дядю Вадуда здесь все называли батей, уважая за начитанность, возраст и долгий срок за решеткой. Открылась дверь, и на пороге появился человек в потрепанной одежде, обросший, на голове грязная лохматая шапка. Я даже засомневался, мой ли это дядя, ведь я его не видел с 1937 года. А незнакомец произнес на таджикском: «Камунджон, племянник мой, добро пожаловать», читая в дневнике Камулайни, а затем ниже. Мое уважение к дяде усилилось после рассказов отца о нем. «Если бы твой дядя не вмешался в разные политические движения, он стал бы несравнимым философом. Также у него был свой писательский стиль, богатый, но понятный язык изложения. Он написал столько учебников, а переведенный им герой нашего времени Лермонтова хочется читать и читать». На прощание батя попросил племянника при подготовке очередной посылки найти в его личной библиотеке собрание стихов Бедиля и каждое посылаемое яблоко или орех обернуть листочками из этой книги, чтобы заключенными, среди которых были именитые ученые, поэты, писатели, философы, читать Бедиля и ставить постановки по нему. Осознал, что возвратился из такого ужасного, страшного места, как одна часть полуострова Ярцево, снова в круговорот прежней обыденной повседневной жизни, который привык со всеми ее лозунгами о счастье и свободе. Мир, где всего 20-30 дней назад официальные органы допрашивали меня и моих друзей-студентов из-за нескольких ребяческих статей. Понял, что от рая до ада всего один шаг, пишет в конце повествования Камул Айни, и мы становимся свидетелями, как из молодого романтика в розовых очках он превращается в человека, который теперь уже трезво смотрит на жизнь.

После учебы Камол Айне вернулся в город Душанбе, работал старшим сотрудником в Институте языка и литературы имени Рудаки и некоторое время занимался подготовкой и изданием письменного наследия. Когда при институте был создан отдел востоковедения и литературного наследия, он стал заместителем заведующего. Позже при отделе впервые был создан сектор текстологии, которым руководил Камол Айне. С 1965 по 1972 год по решению Академии наук СССР в рамках программы научно-культурного сотрудничества между СССР и Исламской Республикой Иран он был откомандирован в Иран для изучения совместного письменного наследия персоязычных стран. Вернувшись на родину в 1976 году, Камол Айне руководил сектором иронистики Академии наук Таджикистана. Он автор более 400 научно-популярных статей. Одним из важнейших его научных работ является издание пятитомника «Исследование древней культуры и знакомство с Авестой». Совместно с Масудом Миршухи и Парвона Джамшедом и книга «Первое упоминание издания Авесты в России». В результате многолетней научной и литературной деятельности Айне был принят в члены различных ассоциаций научно-культурных центров 10 стран Европы, США и Канады. В 1990 году Камол Айне был избран 7-м победителем международной премии иранского наследия «Буньоди офшор» и практически явился единственным ее получателем на постсоветском пространстве. А в 2008 году Республика Иран в сотрудничестве с ЮНЕСКО учредила международную премию имени Аль-Фараби, которую в том же году получили 17 выдающихся ученых мира, в том числе и Камол Айне. В конце 20 века он признан единственным в Центральной Азии ученым, получившим 575 голосов при избрании академиком высших учебных заведений Российской Федерации в сфере востоковедения. Также Камол Айне являлся заслуженным деятелем науки и техники Республики Таджикистан. Неоценим вклад ученого в подготовку издания девятитомника «Шахнаме Фирдоуси», избранных произведений в пяти томах Абдурахмана Джами и собрание сочинений Садриддина Айне в 15 томах. Незадолго до смерти Камол Айне подготовил к печати последнюю редакцию «Намунае Адабиоти Тоджик». За 2 дня до этого трагического дня Устод приходил в институт, вспоминает зав. Отделом текстологии, письменности и наследия Института востоковедения древних рукописей Академии наук Республики Таджикистан, кандидат филологических наук Али Мухаммади Хуросони. Он подарил мне книгу под своей редакцией «Висва Ромин» Фахриддина Гургони, которая была издана в Тегеране, и попросил, чтобы я подготовил эту книгу на кириллице. Я и не знала, что это была наша последняя встреча. По словам Хуросони, только одним из своим исследованием творчества Малихо Самарканди Камол Айне внес неоценимый вклад в мировую литературу.

По словам сына ученого Ираджу, у отца было много планов. Он хотел переоборудовать домашнюю библиотеку. На столе остались незаконченные рукописи. Отец страшно болел за таджиков, за нашу культуру и историю. Все нападки со стороны принимал болезненно, вспоминает его дочь Лайло, вытирая слезы. Понимаю, что возраст, но отец был таким жизнерадостным, он хотел все успеть. Камол Айни любил музыку, причем любого жанра. Отец не пропускал ни один концерт. В последний раз был на фестивале классической музыки в консерватории. Даже заинтересовался джазом, хотел пойти на джаз-концерт, рассказывает дочь. Часто домой приходили шашмакамисты, советовались, правильно ли исполнять ту или иную песню. Хотел обучиться компьютеру. Когда внуку Бижану приходили друзья, он сидел в компании молодых, все ему было интересно. «Мы с ним прожили душа в душу 49 лет», — говорит супруга Камола Айни, известный искусствовед Мукадима Ашрафи. На следующий год хотели отпраздновать золотой юбилей. Жизнь у Камола Стердиновича была долгой, счастливой, насыщенной и разнообразной. И мы открыли для себя совсем другого Айни. Дай Бог прожить такую жизнь каждому.

0: эфире радио ОВОЗе.
1: Мы приветствуем своих слушателей на нашем радио.
0: Ведь радио ОВОЗе – это 12 часов новостей и репортажей, интервью и очерков на 8 языках. Таджикском, узбекском, персидском, арабском, русском, дари, хинди и английском.
1: Радио ОВОЗе – это рассказы об истории, культуре и искусстве таджиков.
0: Радио ОВОЗе. Услышать нас можно на волнах 105.5 FM, на коротких волнах на частоте 7245 или 41 метр.
1: Радио ОВОЗе Таджик.
2: Уважаемые радиослушатели, здравствуйте! В эфире русский блок радио ОВОЗе Таджик. Напоминаем, сегодня для вас будут работать звукорежиссер эфира Абу Мансур Исмаилов и ведущая программы Я Тахмина Амунова. Дорогие друзья, ну сейчас, как всегда, начнем выпуск новостей с анонса события в этом выпуске. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев встретился с премьер-министром Республики Таджикистан Кохиром Расулзода. В Таджикистане обсудили меры по обеспечению устойчивой работы экономики и социальной сферы зимой. Опубликованы 3 совместных заявления, посвященные борьбе с раком. Об этих и других новостях мы познакомим вас сегодня. Накануне президент Республики Узбекистан, уважаемый Шавкат Мирзиёев, встретился с премьер-министром Республики Таджикистан Кохиром Расулзода, который находится с рабочим визитом в Ташкенте. В начале беседы премьер-министр страны Кохир Расулзода передал президенту Республики Узбекистан, уважаемому Шавкату Мирзиёеву, искренние приветствия президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, и отметил, что наши страны объединяют вековые традиции добрососедства и взаимного уважения. На встрече было обсужден широкий круг вопросов двухстороннего сотрудничества. Особое внимание было уделено перспективам развития отношений в сферах торговли, экономики, инвестиций, промышленности, энергетики и культуры. Сегодня в Министерстве экономического развития и торговли Республики Таджикистан под руководством заместителя премьер-министра Республики Таджикистан, председателя республиканского штаба Усмонали Усмонзода, состоялось очередное заседание республиканского штаба по своевременной подготовке экономической и социальной сфер страны к устойчивой и эффективной работе в осенне-зимний период. В ходе заседания были рассмотрены итоги реализации постановления правительства Республики Таджикистан о своевременной подготовке экономической и социальной сфер республики к регулярной эффективной деятельности в осенне-зимний период 2025 и 2026 годов, а также ход выполнения мероприятий, предусмотренных постановлением на 2026 и 2027 годы. Подводя итоги заседания, заместитель премьер-министра Республики Таджикистан Усмонали Усмонзода поручил руководителям министерств и ведомств, а также местным органам власти обеспечить качественное и своевременное выполнение намеченных мероприятий, направленных на надежную работу всех отраслей экономики и социальной сферы в предстоящий осенне-зимний период. Делегация Республики Таджикистан во главе с первым заместителем премьер-министра Республики Таджикистан Холикзодой Хокимом и министром экономического развития и торговли, руководителем делегации Исламской кооперации развития Таджикистана Абдурахмонзодой Абдурахмоном Сафарали провела встречу с президентом группы Исламской кооперации развития доктором Мухаммадом Сулейманом Ал-Джассером. Как сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Республики Таджикистан, встреча состоялась 16 июня в

0: Таджикистан Хоким Холикзодай, генеральный директор Международной исламской кооперации по торговому финансированию доктор Адеб Юсуф Аль-Ама. Об этом сообщили в посольстве Республики Таджикистан в Азербайджанской республике. Соглашение направлено на расширение доступа отечественных производителей и экспортеров хлопка к торговому финансированию, повышение конкурентоспособности отрасли и содействие дальнейшему развитию агропромышленного комплекса Республики Таджикистан. 13-й международный форум технологического развития «Технопром-2026» обсуждение вопросов науки, инноваций и технологического лидерства пройдет с 26 по 28 августа в Новосибирске. В программе 9 тематических треков, посвященных развитию искусственного интеллекта, новых материалов, медицины будущего, биоинженерии, энергетики, автоматизации производства, экологии и подготовки кадров для высокотехнологичных отраслей. К участию приглашаются представители научного сообщества, университетов, органов государственной власти, бизнеса, технологические предприниматели, инженеры, разработчики и изобретатели. Торгово-промышленная палата Республики Таджикистан при поддержке правительства Республики Таджикистан проводит республиканский конкурс «ТОП-35 надежных партнеров года», приуроченный к 35-летию государственной независимости Республики Таджикистан. Как сообщили организаторы, к участию приглашаются предприниматели, компании, производственные предприятия, банки, кредитные учреждения, страховые компании, а также другие сервисные организации. Для участия необходимо представить документы в соответствии с требованиями Организационного комитета конкурса до 20 июля в Торгово-промышленную палату Республики Таджикистан по адресу город Душанбе, улица Баламадзода, 21. Уважаемые радиослушатели, ну теперь перейдем к зарубежным новостям. На саммите лидеров Большой Семерки, проходящем в французском городе Эбиен-Лебен, опубликованы 3 совместных заявления, посвященные борьбе с раком, борьбе с эпидемией, эболы, международному сотрудничеству. В совместном заявлении, направленном на ускорение борьбы с раком, напомнили, что рак ежегодно уносит жизни около 10 миллионов человек, и обратили внимание на то, что к 2050 году число таких случаев рака увеличилось на 80%, что может стать все более тяжелым бременем для обществ, систем здравоохранения, экономик стран. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в рамках визита в Россию встретился с турецкими предпринимателями, проживающими в этой стране. Глава МИД Турции прибыл в Москву во вторник, 16 июня. Хакан Фидан в рамках визита провел отдельные встречи с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым и советниками президента Владимиром Мединским и Игорем Левитиным. В среду Фидан посетит Казань. Сегодня Фидан посетит Казань, где ожидается его встреча с президентом России Владимиром Путиным. Жара может повышать риск тромбообразования, поэтому людям с сосудистыми заболеваниями важно внимательно следить за своим состоянием. Об этом заявил специалист по сердечно-сосудистой хирургии больницы медицинского факультета университета Бируни профессор Угурсай Кизилтепе. Согласно заявлению больницы, в летние месяцы повышенная температура воздуха, длительная неподвижность и недостаточное потребление жидкости могут негативно сказываться на здоровье сосудов. Кизилтепе, чьи слова приводятся в заявлении, отметил, что с повышением температуры воздуха летом организм теряет больше жидкости. По его словам, при недостаточном потреблении воды текучесть крови может снижаться, что способно негативно отражаться прежде всего на венозной системе. Уважаемые радиослушатели, это были все новости, подготовленные к этому часу. Будьте с нами на волне 105.5 FM.
1: Исполнительный орган государственной власти города Душанбе 27 июня в 18.00 площадь комплекса Истиқлал станет главной сценой праздника единства, дружбы и музыки. В международном концерте примут участие Артик и Айсти.
2: Диджей поставит модный поп, я тебя на стоп.
1: Мод.

Гузия Айкарматло, Мехрин Игорь Рустам, Фарух Хасанов и группа «Шамс». Вместе отметим День национального единства. Вход свободный.

Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. Сейчас наша очередная рубрика «День в истории». Каким был день 17 июня? Какие события происходили в этот день в разные годы? И какие события вошли в нашу с вами жизнь и историю? Сейчас мы это узнаем. В этот день, в 2013 году, в исполнительном органе государственной власти города Пинджикента президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, встретился с 55 сиротами, мальчиками и девочками, вручил каждому из них материальную помощь и памятные подарки. Сегодня, 17 июня, отмечается Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой, а также День работников здравоохранения в Азербайджане. События. 17 июня 2013 года в поселке Сухдион города Пинджикента открылся цех по аффинажу золота при обществе с ограниченной ответственностью совместное предприятие «Заравшон». Также в этот день, в 1801 году, в Петербурге был подписан договор о дружбе России и Англии. В этот день, в 1867 году, английский хирург Джозеф Листер впервые ввел в английскую медицинскую практику антисептик протирания ран. 17 июня 1990 года в Киеве был создан Союз Чернобыль. Также 17 июля был подписан Женевский протокол о запрете использования в военных действиях дыхательного газа, ядовитых иных его видов или бактериологических средств. Уважаемые радиослушатели, ну теперь давайте узнаем, какие личности родились в этот день. В этот день, в 1943 году, родился кинодраматург, публицист, член Союза кинематографистов России Леонид Махкамов. Он скончался в Москве на 82-м году жизни в начале апреля этого года. Большую часть своей жизни он прожил в Таджикистане. И Леонид Махкамов принимал участие в создании таких кинолент, как «Загадай себе прошлое», «Контакт», «Заложник», «Взгляд» и «Маленький мститель». В 1978 году Леонид Махкамов окончил высшие сценарные курсы при Госкино СССР и вскоре стал главным редактором Госкино Таджикской ССР, а затем главным редактором киностудии «Таджикфильм». Во время гражданской войны в Таджикистане Леонид Махкамов уехал в Россию. В этой стране он возглавил благотворительный фонд содействия развитию СМИ и творческих инициатив «Оптимист», после чего был главным редактором парламентского журнала Российской Федерации «Сегодня». Затем судьба привела его в Абхазию, где он был представителем Госфильмофонда России. Сын Махкамова, Леонид Махкамов-младший, был соавтором сценариев известных фильмов «Бахтера», «Худой Назар», «Зарва», «Братан» и «Кош-Бакош». Он ушел из жизни совсем молодым, в 40 лет. В этот день, в 1959 году, родилась заслуженная артистка Таджикистана Мехринисо Хаджибаева. С 1980 года, после окончания факультета драмы и киноактерского мастерства Таджикского государственного института искусств, она выступает на сцене областного музыкально-драматического театра имени Ато Мухаммаджонова в городе Бухтар. Хаджибаева исполнила главные роли во множестве театральных постановок, в том числе в спектаклях «Аршин Мал Алан», «Хасан Извозчик», «Я твоя единственная», «Интрига», «Сцена любовь», «Ляку и Пак», «Ревизор» и других. Позже ее пригласили сниматься в кино, где она также сыграла ряд ролей, в частности, роль матери в фильмах «Тайна», «Тайна судьбы» и «Воображаемая». Знаменательные события 17 июня. Сегодня Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой, установленной Генассамблеей ООН. В 1994 году дата была выбрана в связи с годовщиной со дня принятия Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием. Цель дня – повышение информированности о необходимости международного сотрудничества в борьбе с опустыниванием и последствиями засухи. 17 июня 1961 года советский танцовщик Рудольф Нуриев во время парижских гастролей попросил предоставить ему политическое убежище. Вскоре Нуриев начал работать в Королевском балете в Лондоне и быстро стал мировой знаменитостью. Более 15 лет он был звездой Лондонского Королевского балета и являлся постоянным партнером великой английской балерины Марго Фонтейн. С 1983 по 1989 год он работал главным хореографом Парижской гранд-оперы. Нуриев выступал по всему миру. В СССР его решение остаться за границей было воспринято
это как предательство. Почти 30 лет его имя в СССР было запрещено. Лишь после распада Союза в 1995 году постановлением Конституционного суда Российской Федерации его оправдали на основании закона Российской Федерации о реабилитации жертв политических репрессий. Уважаемые радиослушатели, вот таким был день 17 июня, и такие события происходили в этот день в разные годы.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Зеркало дружбы». Сегодня мы поговорим о теме, которая касается каждого человека, независимо от возраста, профессии, места проживания. Речь пойдет о безопасности, мире и стабильности в Центральной Азии, а также о роли Таджикистана в укреплении регионального сотрудничества. Центральная Азия – это регион с богатой историей, уникальным культурным наследием и огромным потенциалом для развития. Однако современный мир ставит перед государствами новые вызовы, требующие совместных усилий и коллективных решений. Мир и безопасность являются важнейшими условиями устойчивого развития. Именно поэтому страны Центральной Азии сегодня уделяют особое внимание укреплению добрососедских отношений, расширению сотрудничества, поддержанию стабильности в регионе. Ни одно государство не может успешно развиваться без мира и стабильности. Экономический рост, строительство дорог и предприятий, развитие образования, науки и культуры напрямую зависят от безопасной и спокойной обстановки. За последние годы Центральная Азия стала примером укрепления регионального сотрудничества. Государства региона все чаще выступают совместными инициативами, проводят консультации и координируют свои действия по важнейшим вопросам международной и региональной повестки. Сегодня безопасность рассматривается не только как защита государственных границ, это также обеспечение экономической стабильности, энергетической безопасности, экологической устойчивости и благополучия населения. В условиях глобализации государство сталкивается с новыми угрозами, которые невозможно преодолеть в одиночку. Среди них международный терроризм, экстремизм, незаконный оборот наркотиков, транснациональная преступность, киберугрозы, незаконная миграция, последствия изменения климата, дефицит водных ресурсов. Эти вопросы требуют постоянного взаимодействия между государствами, обмена информацией, совместной выработки эффективных решений. По словам директора Центра стратегических исследований при президенте Республики Таджикистан Хайридина Усмунзода, обеспечение безопасности является одной из важнейших задач современности. Он подчеркнул, что мир и стабильность создают необходимые условия для социально-экономического развития государств, повышения благосостояния населения и укрепления международного сотрудничества.
1: Страны Центральной Азии, которые сегодня рассматриваются как развивающиеся, и стабильными, проблемы, касающиеся безопасности, очень важны. Поэтому, потому что и развитие экономики, и повышение уровня благосостояния народов Центральной Азии, прежде всего, зависит от вопроса устойчивого развития безопасности. Поэтому такие платформы, экспертник, где обсуждаются вопросы безопасности в нашем регионе в последние годы, благодаря поддержке именно наших политических лидеров, увеличилось. И в этом аспекте мы очень хорошо ценим и опыт Республики Казахстан, экспертное это сообщество Республики Казахстан, развитие поддержки экспертного диалога по вопросам безопасности и другие страны Центральной Азии. Поэтому Республика Таджикистан, находящаяся вот в южной части вот Центральной Азии, которая имеет очень длинные границы с Афганистаном, очень глубоко чувствует актуальность вопроса безопасности. Потому что южные границы – это не только часть, где больше чувствуется военно-политические вот, аспекты укрепления безопасности региона, но и стремление стран региона, чтобы превратить именно вот в южный этот часть Центральной Азии тоже коридор развития через вот, проведение транспортно-логистической вот, линии.
0: Таджикистан занимает особое место в системе региональной безопасности Центральной Азии. Наша страна последовательно выступает за развитие добрососедства, укрепление доверия между государствами и решение возникающих вопросов исключительно мирным путем. Таджикистан активно участвует в деятельности международных и региональных организаций, направленных на обеспечение безопасности и стабильности. Среди них Организация Объединенных Наций, Шанхайская организация сотрудничества, Организация договора о коллективной безопасности и другие международные структуры. На различных международных площадках Таджикистан регулярно выступает с инициативами по вопросам борьбы с терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и обеспечению устойчивого развития. Как отмечает директор Центра стратегических исследований при президенте Республики Таджикистан Хайреддин Усмонзода, Таджикистан последовательно выступает за укрепление регионального сотрудничества, рассматривая его как важный инструмент обеспечения мира, безопасности и стабильности в Центральной Азии. По его словам, общие цели и задачи стран региона требуют развития отношений на основе доверия, дружбы и взаимовыгодного сотрудничества.
1: Таджикистан, находящийся в одном из самых важных участков Центральной Азии, где накапливается 60% водных ресурсов Центральной Азии, всегда стремится к тому, чтобы реализация его этих национальных интересов всегда были взаимно связаны с национальными интересами других стран Центральной Азии. Поэтому в плане поиска национальных путей укрепления водной безопасности и энергетической безопасности стран Центральной Азии Республика Таджикистан стремится вносить положительный этот ролл. И в этом аспекте я думаю, что сегодня страны Центральной Азии очень интенсивно взаимодействуют, и эти взаимодействия приносят конкретные результаты. Поэтому я думаю, что и развитие стран Центральной Азии, оно имеет светлое это будущее, и наши народы могут превратить Центральную Азию в один из процветающих регионов современного мира, где тоже очень не хватает стабильности, мирные это условия жизни. Но взаимодействие стран Центральной Азии показывает пример тому, что взаимодействие добрососедское, оно всегда это содействует развитию регионов.
0: Сегодня государства Центральной Азии демонстрируют высокий уровень политического диалога. Регулярно проводятся консультативные встречи глав государств региона. Обсуждаются вопросы безопасности, торговли, транспорта, энергетики и экологии. Особое внимание уделяется укреплению доверия между странами. Развитие сотрудничества способствует не только укреплению безопасности, но и созданию благоприятных условий для экономического роста и повышения уровня жизни населения. Эксперт отмечает, что именно диалог и взаимопонимание позволяют эффективно решать возникающие вопросы и предотвращать возможные конфликты. По словам экспертов, безопасность в современном мире имеет коллективный характер. Ни одна страна не может самостоятельно противостоять всем существующим угрозам. Поэтому сотрудничество между государствами Центральной Азии имеет стратегическое значение. Совместные действия позволяют эффективнее реагировать на современные вызовы и обеспечивать стабильность в регионе. Таджикистан является активным участником регионального диалога. Страна выступает за укрепление доверия, развитие сотрудничества и продвижение мирных инициатив. Это способствует укреплению стабильности не только в Центральной Азии, но и за ее пределами. Важную роль в обеспечении долгосрочной безопасности играет молодежь. Именно молодому поколению предстоит сохранять мир, укреплять дружбу между народами и продолжать традиции добрососедства. Сегодня в странах Центральной Азии реализуются различные образовательные, культурные и молодежные программы, направленные на развитие взаимопонимания и сотрудничества. Обмен студентами, совместные научные проекты, культурные фестивали и спортивные соревнования помогают укреплять связи между молодыми людьми разных стран. Такие инициативы способствуют формированию атмосферы доверия и взаимного уважения. Эксперты подчеркивают, что безопасность тесно связана с экономическим развитием. Когда между странами активно развивается торговля, транспортные связи, инвестиционное сотрудничество, создаются дополнительные условия для стабильности. В последние годы в Центральной Азии реализуются масштабные инфраструктурные проекты, модернизируются транспортные коридоры, строятся новые энергетические объекты. Это открывает дополнительные возможности для развития региона и укрепления его безопасности. Сегодня Центральная Азия постепенно превращается в пространство конструктивного диалога и взаимного партнерства. Государства региона демонстрируют стремление совместно решать актуальные вопросы и выстраивать отношения на основе взаимного уважения и доверия. Таджикистан вносит значительный вклад в этот процесс, поддерживая инициативы, направленные на укрепление мира, безопасности и устойчивого развития. Уважаемые радиослушатели, мир и безопасность – это величайшие ценности современного общества. От их сохранения зависит благополучие государств и будущее новых поколений. Таджикистан и страны Центральной Азии продолжают укреплять сотрудничество, расширять диалог и совместно отвечать на вызовы времени. Пусть дружба между народами региона крепнет с каждым годом. А Центральная Азия остается территорией мира, стабильности и добрососедства. С вами была программа «Зеркало дружбы». До новых встреч в эфире.

Добрый день, с вами Углу Январи. В эфире рубрика «Агронюс» с главными новостями сельского хозяйства на радио «Овози Тоджик». К вашему вниманию анонсы новостей сегодняшнего выпуска. В Таджикистане начался сезон сбора винограда. В садах страны уже собрано более 15 тысяч тонн фруктов. В Ражской группе районов полностью выполнен план посадки картофеля и внедряются новые методы орошения земель. В Гесаре полностью выполнен план по производству коконов. Отрасль шелководства демонстрирует устойчивый рост. В Республике Таджикистан официально стартовал сезон сбора винограда, что ознаменовало начало одного из наиболее активных этапов сельскохозяйственного года в садоводческом секторе. По данным Министерства сельского хозяйства, к 5 июня текущего года в стране уже собрано 15 043 тонны фруктов, из которых 29 тонн приходится непосредственно на виноград. В настоящее время к сбору готовы ранние сорта винограда, среди которых особенно выделяются Хисори Тесбазак и Зари. Эти сорта активно выращиваются в районах Кесарской долины и на юге страны. Они отличаются характерной формой, окраской и вкусовыми качествами, что делает их востребованными как на внутреннем рынке, так и среди переработчиков. Помимо реализации на рынках, виноградские хозяйства страны активно занимаются хранением, переработкой, сушкой и подготовкой продукции к экспорту. Особое внимание уделяется развитию инфраструктуры хранения, включая традиционные методы сохранения урожая. В рамках государственной политики развития отрасли принят программа развития садоводства, виноградарства и цитрусоводства в Республике Таджикистан на период с 2025 и 2029 годы. Документ направлен на расширение площади виноградников, обеспечение перерабатывающих предприятий сырьем, повышение экспортного потенциала и снижение зависимости внутреннего рынка от импорта. Эксперты отмечают, что отдельные сорта винограда, такие как Хисори Тесбазак, обладает ограниченным сроком хранения, что требует оперативной переработки или реализации урожая. В то же время в стране выращивается широкий ассортимент сортов от кишмишных до технических и столовых, включая кишмиши черный, кишмиши белый, кусайни сафет, султони, анзоп, мускати сурх и многие другие. В Ражской группе районов Таджикистана продолжается активное развитие сельского хозяйства, направленное на обеспечение продовольственной безопасности страны и повышение эффективности использования земельных ресурсов. В Лахском районе в текущем году план посевов картофеля в техканских и коллективных хозяйствах составил 3320 гектаров и был выполнен в полном объеме. Отмечается, что подготовка к поливному сезону, включая работу насосных станций и оросительных каналов, завершена своевременно. Рабочая группа под руководством заместителя премьер-министра Республики Таджикистан Сулаймона Зиозода также ознакомилась с состоянием картофельных полей в селе Сарикош Джамуата Хумдон Нурабадского района, а также с посевными площадями на территории бывшего аэропорта, где в текущем году картофель был посажен впервые. Данная инициатива рассматривается как эффективный пример вовлечения неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот и расширения производственных площадей без дополнительной нагрузки на природные ресурсы. Кроме того, в селе Сарикош была введена в эксплуатацию вертикальная скважина, построенная при поддержке агентства по мелиорации и ирригации. В настоящее время она обеспечивает поливной водой более 30 гектаров сельскохозяйственных земель, что существенно повышает устойчивость аграрного производства в условиях ограниченных водных ресурсов. В ходе встреч с земледельцами подчеркнута необходимость строгого соблюдения агротехнических правил, применения качественных семян, рационального использования воды, своевременного ухода за посевами и повышения урожайности. В городе Гесар успешно завершен сезон шелководства, в рамках которого местные производители полностью выполнили план по заготовке коконов. По официальным данным, в текущем году была произведена 10 400 килограммов коконов, что соответствует 100% выполнения установленного плана. В реализации продукции приняли участие 174 хозяйства, получившие для выращивания более 400 коробок шелкопряда. Стоимость закупки 1 килограмма коконов составила 20
Цомони, что обеспечило дехканам стабильный доход и стимулировало дальнейшее развитие отрасли. Важным фактором устойчивого роста шелководства является развитая кормовая база. В городе насчитывается более 98 тысяч деревьев тутовника и около 157 гектаров тутовых плантаций. В рамках расширения сырьевой базы 2025-2026 годы дополнительно было заложено еще 10 гектаров новых тутовых садов. Шелководство рассматривается как одна из ключевых отраслей легкой промышленности, и государство продолжает уделять ей особое внимание в рамках программ развития агропромышленного комплекса и перерабатывающей промышленности. Это были главные новости аграрного сектора страны. Вы слушали рубрику «Агроньюз» на радио ОВЗ «Тоджик» на волне 105.5 FM. С вами была Оула Январи. Спасибо, что были с нами.

Радио ВОЗ и Тоджик вещает свои программы на 8 языках: таджикском, русском, фарси, дари, узбекском, английском, хинди и арабском языках 24 часа в сутки. Радио ВОЗ и Тоджик – это знакомство зарубежных стран с культурой, традициями и новостями Таджикистана. А радио ВОЗ и Тоджик – это интересные собеседники, звезды и знаменитости Таджикистана. Радио ВОЗ и Тоджик – путешествие по Солнечному краю и страницы древней истории Таджикистана. Радио ВОЗ и Тоджик.

0: Последние новости из официальных источников.
1: Взгляд на события в Таджикистане и в мире из новостной рубрики русского блока радио «Оазис Таджик».
2: Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев встретился с премьер-министром Республики Таджикистан Кохиром Расулзода. В Таджикистане обсудили меры по обеспечению устойчивой работы экономики и социальной сферы зимой. Опубликованы 3 совместных заявления, посвященные борьбе с раком. Об этих и других новостях мы познакомим вас сегодня. Накануне президент Республики Узбекистан, уважаемый Шавкат Мирзиёев, встретился с премьер-министром Республики Таджикистан Кохиром Расулзода, который находится с рабочим визитом в Ташкенте. В начале беседы премьер-министр страны Кохир Расулзода передал президенту Республики Узбекистан, уважаемому Шавкату Мирзиёеву, искренние приветствия президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, и отметил, что наши страны объединяют вековые традиции добрососедства и взаимного уважения. На встрече было обсуждено широкий круг вопросов двухстороннего сотрудничества. Особое внимание было уделено перспективам развития отношений в сферах торговли, экономики, инвестиций, промышленности, энергетики и культуры. Сегодня в Министерстве экономического развития и торговли Республики Таджикистан под руководством заместителя премьер-министра Республики Таджикистан, председателя республиканского штаба Усмонали Усмонзода, состоялось очередное заседание республиканского штаба по своевременной подготовке экономической и социальной сфер страны к устойчивой и эффективной работе в осенне-зимний период. В ходе заседания были рассмотрены итоги реализации постановления правительства Республики Таджикистан о своевременной подготовке экономической и социальной сфер республики к регулярной эффективной деятельности в осенне-зимний период 2025-2026 годов, а также ход выполнения мероприятий, предусмотренных постановлением на 2026-2027 годы. Подводя итоги заседания, заместитель премьер-министра Республики Таджикистан Усмонали Усмонзода поручил руководителям министерств и ведомств, а также местным органам власти обеспечить качественное и своевременное выполнение намеченных мероприятий, направленных на надежную работу всех отраслей экономики и социальной сферы в предстоящий осенне-зимний период. Делегация Республики Таджикистан во главе с первым заместителем премьер-министра Республики Таджикистан Холикзодой Хокимом и министром экономического развития и торговли, руководителем делегации Исламской кооперации развития Таджикистана Абдурахмоном Сафарали провела встречу с президентом группы Исламской кооперации развития доктором Мухаммадом Сулейманом Ал-Джассером. Как сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Республики Таджикистан, встреча состоялась 16 июня в городе Баку Азербайджанской республики. В ходе переговоров стороны рассмотрели ход реализации 4-летнего плана сотрудничества страны на 2023-2026 годы. Кроме того, участники встречи обсудили вопросы продвижения приоритетных инфраструктурных проектов, а также укрепления региональных связанностей. Накануне в городе Баку на полях ежегодного собрания Исламского банка развития было подписано соглашение между Республикой Таджикистан и Международной исламской кооперацией торгово-финансирования поддержки хлопкового сектора Республики Таджикистан. Соглашение подписали первый заместитель премьер-министра Республики Таджикистан Хоким Холикзода и генеральный директор Международной исламской кооперации по торговому финансированию доктор Адеб Юсуф Аль-Ама. Об этом сообщили в посольстве Республики Таджикистан в Азербайджанской республике. Соглашение направлено на расширение доступа отечественных производителей и экспортеров хлопка к торговому финансированию, повышение конкурентоспособности отрасли и содействие дальнейшему развитию агропромышленного комплекса Республики Таджикистан. 13-й международный форум технологического развития «Технопром-2026. Обсуждение вопросов науки, инноваций и технологического лидерства» пройдет с 26 по 28 августа в Новосибирске. В программе 9 тематических треков, посвященных развитию искусственного интеллекта, новых материалов, медицины будущего, биоинженерии, энергетики, автоматизации производства, экологии.

0: Дения, страховые компании, а также другие сервисные организации. Для участия необходимо представить документы в соответствии с требованиями Организационного комитета конкурса до 20 июля в Торгово-промышленную палату Республики Таджикистан по адресу города Душанбе, улица Баламадзода, 21. Уважаемые радиослушатели, ну теперь перейдем к зарубежным новостям. На саммите лидеров Большой Семерки, проходящем в французском городе Эбиен-Лебен, опубликованы 3 совместных заявления, посвященные борьбе с раком, борьбе с эпидемией, Эболой, международному сотрудничеству. В совместном заявлении, направленном на ускорение борьбы с раком, напомнили, что рак ежегодно уносит жизни около 10 миллионов человек и обратили внимание на то, что к 2050 году число таких случаев рака увеличилось на 80%, что может стать все более тяжелым бременем для обществ, систем здравоохранения, экономик стран. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в рамках визита в Россию встретился с турецкими предпринимателями, проживающими в этой стране. Глава МИД Турции прибыл в Москву во вторник, 16 июня. Хакан Фидан в рамках визита провел отдельные встречи с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым и советниками президента Владимиром Мединским и Игорем Левитиным. В среду Фидан посетит Казань. Сегодня Фидан посетит Казань, где ожидается его встреча с президентом России Владимиром Путиным. Жара может повышать риск тромбообразования, поэтому людям с сосудистыми заболеваниями важно внимательно следить за своим состоянием. Об этом заявил специалист по сердечно-сосудистой хирургии больницы медицинского факультета университета Бируни профессор Угурсай Кизилтепе. Согласно заявлению больницы, в летние месяцы повышенная температура воздуха, длительная неподвижность и недостаточное потребление жидкости могут негативно сказываться на здоровье сосудов. Кизилтепе, чьи слова приводятся в заявлении, отметил, что с повышением температуры воздуха летом организм теряет больше жидкости. По его словам, при недостаточном потреблении воды текучесть крови может снижаться, что способно негативно отражаться прежде всего на венозной системе. Уважаемые радиослушатели, это были все новости, подготовленные к этому часу. Будьте с нами на волне 105.5 FM.
1: Исполнительный орган государственной власти города Душанбе 27 июня в 18:00 площадь комплекса Истиклол станет главной сценой праздника единства, дружбы и музыки. В международном концерте примут участие Артик и Асти.
2: Диджей поставит модный поп, я тебя на стоп.
1: Мод.

Nozi Ekermatlo, Mehrin Igor и Рустам, Фарух Хасанов и группа Шамс. Вместе отметим День национального единства. Вход свободный.

0: Дню национального единства посвящается. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Тема дня». Сегодня мы поговорим об одном из самых важных праздников современной истории Таджикистана – Дне национального единства. Мир и национальное единство имеют особое значение для каждого народа. Особенно высоко их ценят страны, пережившие тяжелые периоды конфликтов, нестабильности и общественных потрясений. Республика Таджикистан относится к числу таких государств. В конце 20 века страна прошла через гражданскую войну, последствия которой затронули все сферы жизни общества. Именно поэтому мир, согласие и единство стали для таджикского народа не просто политическими понятиями, а важнейшими жизненными ценностями. Единство означает согласие, взаимопонимание и объединение усилий ради общих национальных целей. Мир, в свою очередь, является основой безопасности, спокойствия и стабильного развития общества. Эти два понятия тесно связаны между собой. История показывает, что только в условиях мира и согласия народ может развиваться, укреплять государственность, строить будущее и достигать прогресса. Гражданская война стала одним из самых тяжелых испытаний в новейшей истории Таджикистана. Она нанесла серьезный ущерб экономике, социальной сфере, культуре и повседневной жизни людей. Под угрозой оказались государственность, территориальная целостность и само существование нации. В этот сложный период важнейшую роль в восстановлении мира сыграл основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон. Благодаря твердой политической воле, мудрости и последовательным усилиям руководства страны начался сложный, но жизненно необходимый процесс национального примирения. После длительных переговоров 27 июня 1997 года в Москве было подписано Генеральное соглашение об установлении мира и национального согласия. Эта дата вошла в современную историю Таджикистана как День национального единства, ежегодно отмечается с особым уважением. После восстановления мира Республика Таджикистан вступила в новый этап развития. В стране началось укрепление государственных институтов, восстановление экономики, развитие инфраструктуры и социальной сферы. Были построены и реконструированы важные дороги, мосты, энергетические объекты, образовательные и медицинские учреждения. Все это стало возможным благодаря стабильности, согласию и объединению усилий общества. Мир и национальное единство способствовали укреплению международного авторитета Таджикистана. Страна стала активным участником международных процессов, выступила с важными инициативами в сфере водной дипломатии, устойчивого развития рационального и регионального сотрудничества. Поддержка этих инициатив мировым сообществом показывает, что опыт Таджикистана в деле миростроительства и развития заслуживает внимания и уважения. Вот что говорит о значении Дня единства доктор философских наук, профессор Института философии и политологии Национальной академии наук Таджикистана Мухиба Мамаджанова.
1: В этом году мы празднуем День единства вместе с нашим великим праздником 35-летия нашей независимости. И естественно, что эти два значимых явления в нашей жизни, в нашей политической жизни, социальной жизни, нашей международной деятельности являются как бы подведением итога для того, что не только праздниками, праздничными событиями, но и подведением итогов тех кропотливых, тех достаточно плодотворных годов, которые прошли в период нашей независимости. И не только подведением итогов, но и определением тех проектов и тех планов, которые могли бы свершиться в будущем. То есть это не только подведение итогов, но и планирование будущего нашего. Поэтому мы думаем, что День независимости – это один из тех значимых дней единения нашей нации, когда мы не только почувствовали, что единение является тем важным шагом, который предотвратит отрапление нашей государственности, но и послужит будущему нашей государственности. И мы сегодня с большим удовлетворением можем говорить о том, что именно вот это чувство единства, чувство сплоченности, ради которого денно и ночно старался наш уважаемый президент, сегодня дают очень значимые плоды построения нашего общества. Мы в едином порыве и в осознании нашего единства нации и народа творим значимые дела в благоустройстве нашего государства. Мы решаем множество проблем, которые ежедневно стоят перед нашим Отечеством. Мы в едином порыве стремимся создать положительный имидж нашего государства на международном уровне. И этого добиваемся.
0: Национальное единство является не только основой мира, но и важнейшим условием экономического роста, укрепления безопасности и защиты государственной независимости. Без согласия в обществе невозможно развивать образование, науку, культуру, промышленность, сельское хозяйство и другие сферы. Единство создает доверие между людьми, укрепляет социальную стабильность и помогает преодолевать трудности. Особое значение День национального единства имеет для молодого поколения. Молодежь должна знать историю своей страны, понимать цену мира и осознавать, каким последствиям могут привести разобщенность, нетерпимость и политические противоречия. Для молодых граждан Таджикистана национальное единство является школой патриотизма, гражданской ответственности и самосознания. Сохранение мира и согласия является обязанностью не только государства, но и каждого гражданина. Каждый человек своим поведением, отношением к окружающим, уважением к закону, культуре и традициям вносит вклад в укрепление стабильности. Взаимное уважение, терпимость, солидарность и чувство ответственности должны стать основой общественной жизни. Доктор философских наук, профессор Института философии и политологии Национальной академии наук Таджикистана Мухиба Мамаджанова говорит.
1: Сегодня к нашей нации выражается очень хорошее уважение на международном уровне. Мы плавны уже не просто как народ, который преодолел многие сложности построения собственной независимости, но и признанные на международном уровне как народ, представивший на международном уровне многие положительные инициативы, связанные не только с благоустройством и обустройством своего государства, но и на мировом уровне, поставившим вопросы дипломатии воды, дипломатии экологии и многими другими, которых уже насчитывается более 11 народных инициатив, предложенными чем президентом на уровне народной политики. Мы гордимся нашим спокойствием, нашей независимостью. Мы очень ценим вклад нашего президента в построение независимого государства. И мы, таджикистанцы, намерены укреплять наше единство, нашу независимость, передавая новому поколению уже устроенное и спокойное, и единое государство, строящее демократию на своем независимом пространстве. Хочу поздравить весь таджикский народ и тех людей, которые ценят ценности независимости и демократии, с тем, что можно, используя положительный опыт Таджикистана, построить свое целостное, суверенное и на международном уровне признанное государство.
0: В современном мире, где многие государства сталкиваются с конфликтами, нестабильностью, социальными противоречиями, опыт Таджикистана имеет особую значимость. Он показывает, что даже после тяжелых испытаний народ может восстановить мир, если ставит национальные интересы выше разногласий. Диалог, взаимопонимание, уважение к общему будущему являются главными условиями прочного согласия. Национальное единство для Таджикистана является гарантией мира, стабильности и безопасности. Его сохранение – это священный долг каждого гражданина страны. В условиях современных вызовов единство служит надежной защитой народа, укрепляет независимость государства и открывает путь к дальнейшему развитию. Поэтому все слои общества – молодежь, интеллигенция, трудовые коллективы, представители науки, образования, культуры и сельского хозяйства – должны бережно относиться к миру и постоянно стремиться к укреплению национального согласия. Только так можно сохранить стабильность как высшую ценность и сделать Таджикистан еще более процветающим и развитым. Пусть национальное единство всегда остается прочной основой мира, дружбы, солидарности и созидательного развития Республики Таджикистан. Уважаемые радиослушатели, это была наша очередная программа, посвященная Дню национального единства.

Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете радио ОВОЗе Тодиек, ну а сейчас спортивные новости. На 81-м году жизни скончался известный футболист, мастер спорта СССР и заслуженный тренер Таджикистана Владимир Гулям Хайдаров, которого многие болельщики знали как таджикского Пеле. О его смерти 15 июня сообщила Федерация футбола Таджикистана. По данным Федерации футбола Таджикистана, Владимир Алексеевич ушел из жизни в Москве. Он выступал на позиции полузащитника и защищал цвета душанбинского энергетика, московского Торпедо и Памира. Он вошел в историю как первый таджикский футболист, сыгравший за олимпийскую сборную СССР. В ее составе он провел 8 матчей, забил 3 гола. После завершения игровой карьеры в 1978 году Гулям Хайдаров занялся тренерской деятельностью. Он возглавлял клубы «Памир», «Вахш», а в 1994 году был главным тренером сборной Таджикистана. Позже работал в нескольких футбольных клубах Казахстана. Владимир Гулям Хайдаров внес большой вклад в развитие таджикского футбола и навсегда останется в памяти болельщиков, коллег и учеников, отметили Федерацию футбола Таджикистана. Таджикистан в рамках подготовки к финальной части Кубка Азии 2027 следующий товарищеский матч проведет осенью. Соперниками команды Игоря Ангеловского станет сборная Азербайджана. Товарищеская встреча пройдет в сентябрьские дни ФИФА в Баку. Этот матч станет очередной проверкой для нового главного тренера сборной Таджикистана и важным этапом подготовки к главному турниру Азии. Для 50-летнего македонского специалиста Игоря Ангеловского предстоящая встреча станет уже третьим матчем во главе команды. Напомним, что в июне новый наставник дебютировал в товарищеских играх против Индии. Турсузаде сборная Таджикистана одержала победу со счетом 3-1, а во второй встрече в Гисаре команды сыграли в ничью 1-1. После завершения июньского сбора Ангеловский отметил, что команда показала немало положительных моментов, однако впереди еще много работы. В этих матчах было много позитивных моментов, однако выявились и определенные недостатки, над устранением которых нам предстоит работать. Впереди еще много работы, чтобы подойти к Кубку Азии 2027 в полной готовности, подчеркнул тренер. Ранее македонский специалист также заявлял, что при выборе соперников предпочтение будет отдаваться азиатским сборным, поскольку именно против представителей Азии Таджикистану предстоит играть на турнире в Саудовской Аравии. Тем не менее, встреча с Азербайджаном позволит проверить команду на фоне крепкого евразиатского соперника. История противостояния Таджикистана-Азербайджана насчитывает 2 матча, и оба завершились победами азербайджанской команды. 13 июня в Пекине по инициативе секретариата Шанхайской организации сотрудничества при поддержке секретариата делового совета ШОС впервые состоялся Кубок ШОС по велоспорту 25 лет вместе. Мероприятие приурочено к празднованию юбилейной даты образования ШОС. Церемония открытия началась с традиционного китайского танца «Львов». С приветственным словом к организаторам, участникам и зрителям в велотура обратился генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев, который отметил важность спортивной дипломатии в качестве инструмента международного сотрудничества на пространстве организации. Выступая под каплями начавшейся вода дождя, сменившего летний зной, он сравнил участников велотурнира со львами, соревнующимся в любых погодных условиях. Было подчеркнуто, что в юбилейном для ШОС году секретариат выступил с инициативой о проведении первого велосипедного турнира под лозунгом «25 лет вместе». Продолжается традиция организации спортивных мероприятий в целях укрепления культурных обменов и взаимопонимания между народами стран большого сообщества ШОС. Участие в турнире приняли более 100 человек, сотрудники дипломатических миссий и других зарубежных представительств, государств-членов, наблюдателей и диалоговых партнеров, а также госведомств. Для гостей были организованы фуршеты и культурная программа. Состоялась церемония награждения победителей с учетом того, что соревнования включали 3 групповых заезда. На каждое призовое место были определены 3 призера. Третье место заняли представители Индии, Китая и России. Второе место разделили Китай и Россия, а золотые медали по итогам соревнования завоевали российские спортсмены. Всем участникам турнира вручили призы и памятные подарки.
Кубок ШОС по велоспорту 25 лет вместе стал истинным праздником спорта и дружбы, подтвердив настрой стран организации на дальнейшее укрепление сотрудничества в духе взаимного уважения и партнерства, продвижение межчеловеческих контактов. Национальная сборная Таджикистана по футболу улучшила свои позиции в обновленном рейтинге FIFA, опубликованном на официальном сайте организации. Как сообщили Федерацию футбола Таджикистана, по сравнению с предыдущей версией рейтинга, наша команда поднялась на 2 строчки, теперь занимает 101 место в мире. Среди сборных Азии Таджикистан располагается на 18-й позиции. Свой ближайший матч национальная сборная Таджикистана проведет в сентябре против сборной Азербайджана. Встреча пройдет в Баку. Уважаемые радиослушатели, это были новости спорта на радио УВОЗе Таджикистан.

Согласно принятым в обществе стереотипам, дети выдающихся людей всегда остаются в тени своих знаменитых предков. Они не могут быть лучше, потому что самое лучшее уже случилось. Их сыновним или дочерним долгом является всю жизнь нести эту ношу. Такое произошло и в биографии Камулайни, единственного сына основоположника современной таджикской литературы Садриддина Айни. Камулиддин Садриддин Зода Айни родился 15 мая 1928 года в городе Самарканде. После окончания школы поступил в Ленинградский институт востоковедения, который окончил в 1953 году. Затем являлся старшим сотрудником Института языка и литературы Академии наук Таджикистана, а с 1960 года стал членом Союза писателей СССР. Камулайни был основателем общества таджиков мира «Пайван», которое определенное время сам и возглавлял. До последнего времени Камулайни возглавлял литературный фонд имени Садриддина Айни.

Семья писателя разрешила прочитать личные дневники писателя, которые скоро будут изданы в виде отдельной книги. И дневники были написаны в таком красивом литературном стиле, что, кажется, это продолжение старой школы Садри Динайни, только в другом измерении, при другом политическом строе. Поражает, каким наблюдателем был Камол Садридинович, описывая то или иное историческое событие своего времени. Интересный факт. В семье Садридина Айни вместе со своей сестрой воспитывался самый известный гастроэнтеролог республики Хамид Хусейнович Мансуров, двоюродный брат Камола Айни, волей судьбы, рано оставшийся сиротой. С ним проходило детство Камолы, и именно с ним связаны самые интересные приключения его жизни. Камола Айни отмечает, что отец старался привить сыну любовь к ремеслам. Так молодой Камол принимал участие в строительстве дополнительных построек в их доме, учился у мастера Устока Убила и по своей инициативе построил беседку в саду. Многие исторические события того времени нашли свое отражение в этих дневниках. В частности, интересен факт, что Садридину Айни, как известному государственному деятелю, дважды выделяли для поездок немецкий автомобиль М1, а он подарил их наиболее нуждающимся учебным заведениям. Педучилище в городе Пинджикенте и Таджикскому институту в городе Самарканде. В 30-е годы хотели убрать букву «Ф» из узбекского алфавита. В этих целях в Ташкенте провели грандиозное мероприятие, на которое пригласили всю научно-культурную элиту республики. Камол Айни пишет. «Я тоже был на том мероприятии вместе с отцом, носил его трость. Отец сидел вместе с устодом Гафуром Гулямом в заднем ряду. Председательствующий сказал, что последним обсуждаемым вопросом мероприятия будет исключение буквы «Ф» из узбекского алфавита, так как весь Ташкент практически не употребляет эту букву и вместо, например, «фойтун» – «фаэтон» – говорит «пойтун», вместо «фалсафа» – «философия», «палсапа» и так далее. Отец, которого Гафур Гулям считал своим устодом, обратился к нему со словами: «Спроси-ка у них, как они будут тогда называть Российскую Федерацию». Тот, в свою очередь, сказал, что дождется, когда пройдет голосование, чтобы потом нанести сокрушительный удар. Когда вопрос все же был задан, председатель покраснел, потом разорвал все протоколы, заявив, что Российская Федерация считается для республики старшим братом. В 50-е годы, когда Камол Айни учился на факультете востоковедения Ленинградского государственного университета имени Жданова, разразился скандал, связанный с выпуском подпольного студенческого журнала «Самиздат». Однажды Камол познакомился со студентом-отличником, ленинским стипендиатом Акифом Назаровым, который, как оказалось позже, был одним из учредителей этого журнала. В разговоре выяснилось, что студенты хотят один из номеров посвятить некоторым неуместным партийным решениям, в результате которых несколько выдающихся художественных произведений искусства и литературы Союза, не имеющих ничего общего с политикой, искусственно попали в списки запрещенной литературы и были приговорены забвению. Так в Таджикистане одним партийным решением была запрещена постановка спектакля «Тахмоси Худжанди». Я хорошо знал историю о старинном герое этого произведения. В годы Второй мировой войны драматический театр имени Лахути приезжал на гастроли с таким спектаклем в Самарканд. И я за месяц успел посмотреть постановку 6-7 раз, пишет Айни-младший. Когда Камол Айни рассказал Акифу, что эта постановка не имеет политической подоплеки, его попросили написать статью об этом. Так Камол написал для журнала статью «Тахмоси Худжанди. Народная сказка». На следующий день Акифа и его друзья арестовали. Также к ответственности были привлечены все авторы материала, в том числе и Камол. Благодаря письму ходатайства декана факультета востоковеда Струвы, в котором говорится, что автор не имел ничего против режима и всего лишь рассказал об истории древнего героя, Камолу Садридиновичу удалось избежать наказания.

Единственный дядя по материнской линии Камулайни, писатель Вадут Махмуди, еще в 30-е годы прошлого века, был приговорен к общей сложности к 23 годам каторжных работ за свои откровенные выступления против политики территориального размежевания и уличался в национализме. Последние 10 лет срока он бывал на полуострове Ерцево Архангельской области. Садриддин Айни написал сыну-студенту письмо, в котором рассказал, что власти дали разрешение дяде на свидание с близкими родственниками, так как с 1937 года его никто не навещал. Так как мать Камола была больна и не могла навестить единственного брата, то сын напросился сам поехать к дяде. Для этого ему из Самарканда прислали огромную посылку, в которой были продукты, махорка и теплая одежда для дяди. Для студента, который был на особом счету у комсомольских и специальных политических органов за свое участие в запрещенном журнале, такая поездка была опасной. У меня были чистые намерения. В своих делах я опирался на учение Зардушта, Зарастры, где говорилось, что в мире одна дорога, и эта дорога – дорога правды. Я хотел как можно быстрее увидеть дядю, показать ему свои ученические стихи, так как он иногда переписывался и посылал нам свои стихи, пишет он. Получив специальное разрешение спецотдела МВД СССР, на поезде отправился в Архангельск, оттуда с большим трудом до лагеря. Оказалось, что дядю Вадуда здесь все называли батей, уважая за начитанность, возраст и долгий срок за решеткой. Открылась дверь, и на пороге появился человек в потрепанной одежде, обросший, на голове грязная лохматая шапка. Я даже засомневался, мой ли это дядя, ведь я его не видел с 1937 года. А незнакомец произнес на таджикском: «Камунджон, племянник мой, добро пожаловать», читая в дневнике Камулайни, а затем ниже. Мое уважение к дяде усилилось после рассказов отца о нем. «Если бы твой дядя не вмешался в разные политические движения, он стал бы несравнимым философом. Также у него был свой писательский стиль, богатый, но понятный язык изложения. Он написал столько учебников, а переведенный им герой нашего времени Лермонтова хочется читать и читать». На прощание батя попросил племянника при подготовке очередной посылки найти в его личной библиотеке собрание стихов Бедиля и каждое посылаемое яблоко или орех обернуть листочками из этой книги, чтобы заключенными, среди которых были именитые ученые, поэты, писатели, философы, читать Бедиля и ставить постановки по нему. Осознал, что возвратился из такого ужасного, страшного места, как одна часть полуострова Ерцево, снова в круговорот прежней обыденной повседневной жизни, который привык со всеми ее лозунгами о счастье и свободе. Мир, где всего 20-30 дней назад официальные органы допрашивали меня и моих друзей-студентов из-за нескольких ребяческих статей. Понял, что от рая до ада всего один шаг, пишет в конце повествования Камул Айни, и мы становимся свидетелями, как из молодого романтика в розовых очках он превращается в человека, который теперь уже трезво смотрит на жизнь.

После учебы Камол Айни вернулся в город Душанбе, работал старшим сотрудником в Институте языка и литературы имени Рудаки и некоторое время занимался подготовкой и изданием письменного наследия. Когда при институте был создан отдел востоковедения и литературного наследия, он стал заместителем заведующего. Позже при отделе впервые был создан сектор текстологии, которым руководил Камол Айни. С 1965 по 1972 год по решению Академии наук СССР в рамках программы научно-культурного сотрудничества между СССР и Исламской Республикой Иран он был откомандирован в Иран для изучения совместного письменного наследия персоязычных стран. Вернувшись на родину в 1976 году, Камол Айни руководил сектором иронистики Академии наук Таджикистана. Он автор более 400 научно-популярных статей. Одним из важнейших его научных работ является издание пятитомника «Исследование древней культуры и знакомство с Авестой». Совместно с Масудом Миршухи и Парвона Джамшедом и книга «Первое упоминание издания Авесты в России». В результате многолетней научной и литературной деятельности Айни был принят в члены различных ассоциаций научно-культурных центров 10 стран Европы, США и Канады. В 1990 году Камол Айни был избран 7-м победителем международной премии иранского наследия «Буньоди офшор» и практически явился единственным ее получателем на постсоветском пространстве. А в 2008 году Республика Иран в сотрудничестве с ЮНЕСКО учредила международную премию имени Аль-Фараби, которую в том же году получили 17 выдающихся ученых мира, в том числе и Камол Айни. В конце 20 века он признан единственным в Центральной Азии ученым, получившим 575 голосов при избрании академиком высших учебных заведений Российской Федерации в сфере востоковедения. Также Камол Айни являлся заслуженным деятелем науки и техники Республики Таджикистан. Неоценим вклад ученого в подготовку издания девятитомника «Шахнаме Фирдоуси», избранных произведений в пяти томах Абдурахмана Джами и собрание сочинений Садриддина Айни в 15 томах. Незадолго до смерти Камол Айни подготовил к печати последнюю редакцию «Намунае Адабиоти Тоджик». За 2 дня до этого трагического дня Устод приходил в институт, вспоминает зав. Отделом текстологии, письменности и наследия Института востоковедения древних рукописей Академии наук Республики Таджикистан, кандидат филологических наук Али Мухаммади Хуросони. Он подарил мне книгу под своей редакцией «Висва Ромин» Фахриддина Гургони, которая была издана в Тегеране, и попросил, чтобы я подготовил эту книгу на кириллице. Я и не знал, что это была наша последняя встреча. По словам Хуросони, только одним из своим исследованием творчества Малихо Самарканди Камол Айни внес неоценимый вклад в мировую литературу.

По словам сына ученого Ираджу, у отца было много планов, он хотел переоборудовать домашнюю библиотеку, на столе остались незаконченные рукописи. Отец страшно болел за таджиков, за нашу культуру и историю. Все нападки со стороны принимал болезненно, вспоминает его дочь Лайло, вытирая слезы. Понимаю, что возраст, но отец был таким жизнерадостным, он хотел все успеть. Камол Айни любил музыку, причем любого жанра. Отец не пропускал ни один концерт. В последний раз был на фестивале классической музыки в консерватории. Даже заинтересовался джазом, хотел пойти на джаз-концерт, рассказывает дочь. Часто домой приходили шашмакамисты, советовались, правильно ли исполнять ту или иную песню. Хотел обучиться компьютеру. Когда внуку Бижану приходили друзья, он сидел в компании молодых, все ему было интересно. «Мы с ним прожили душа в душу 49 лет», — говорит супруга Камола Айни, известный искусствовед Мукадима Ашрафи. На следующий год хотели отпраздновать золотой юбилей. Жизнь у Камола Садриддиновича была долгой, счастливой, насыщенной и разнообразной. И мы открыли для себя совсем другого Айни. Дай Бог прожить такую жизнь каждому.

Яри Суневало Ейти Радио Авази Таджики Хинди Бахаки Прасаран Джохамни Апке Ли Прастудьке. Иганте Ки Дуран Апке Сайте Мис Программ Ки Дити Рамзя Ор Продюсер Абу Мансур Исмаил. Аба Раби Бахаки Каякрам Прасарит Хорейхи Радио Авази Таджики Сатрахи.